слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: DFM Radio.
0: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Show. DFM. Радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжур, абажур, дипьопле. Разгоняем плохое настроение быстрее, чем слухи о повышении зарплаты разносятся по офису. Это эндорфин повышающее шоу «Разбудилники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Уэ, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа-е, Катя looking good today.
2: Спасибо, Саймон.
1: И слегка мокренькая.
2: В Москве сегодня, потому что льет, как из ведра, так что достаем свои зонты и дождевики. Ребята, уважаемые москвичи и гости столицы, все, кроме Саймона.
1: Да?
2: Потому что оказалось, что он вообще не пользуется зонтом.
1: Вообще.
2: Что за принцип такой?
1: I don't like it.
2: То есть ты предпочтешь промокнуть с ног до головы?
1: Пробежаться.
2: Но не возьмешь зонт.
1: Да, вспомнить, что у меня с Усейном Болтом есть родственная связь. То есть пробежаться. У меня в багажнике лежит зонт, я не доставал уже сколько лет. Ты не поверишь.
2: А в чем фишка?
1: Ну, просто мои мужики что-то вот у нас какая-то прошивка, что ли. Что-то зонтов не любим особо.
2: Так я тоже не люблю, но приходится.
1: Ну, какой-то аксессуар длинный вообще, таскается с тобой.
2: Так есть коротенький.
1: Ну, и то надо раскрывать, блин, потом куда это все засунуть.
2: Ну, послушай, а если вот это вот, да, зонтик-трость, это же так солидно выглядит.
1: Ну, если ты в костюме, а я как рэпер иду с этим тростом, что это такое вообще?
2: Не по-пацански как-то,
1: да? Я не знаю, просто я даже видел мем. Нет, не бывает мужских зонтов.
2: Я помню, как-то давно-давно на другом рабочем месте шла, мне там прилично надо идти до работы, шел ливень, у меня не было зонта. А, точнее, наоборот, у меня был зонт, и идет мужчина, просто мокнет в хлам.
1: Вот.
2: И нам с ним по пути. Я говорю, мужчина, пойдемте со мной под зонтиком. Никогда зонты не брал, не беру и брать не буду.
1: И брать не буду. Вот, я тебе же говорю.
2: Это похоже на правду. Причем мужская штука.
1: Прошивка универсальна. Я же парень вообще издалека приехал, да? То есть я понаехал из Африки. Mm-hmm. И то же самое там творится, понимаешь? Так что зонт, я не знаю, правда, не бывает мужских зонтов или нет, но вот не знаю.
2: Я поищу специально на маркетплейсе мужской зонт и подарю тебе.
1: Да,
2: хочешь ты этого или нет?
1: Ты хочешь, чтобы это был третий, который у меня в багажнике лежит?
2: Если кто-то из вас промок уже, ребята, мы готовы вас подсушить в шоу «Разбудильники» в нашей пробушке. Можно уже заказать себе или близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры. А вот здесь пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
1: Ну, это уже не разбудилники, а сушилники, блин. Ну что ж, высушим всех. Через одну песню начнем пробушку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха без зонта. Диджей Саймон, черный перец. Акбалао, мерио, куланджа.
1: Мокрый и принципиальный.
2: Да?
1: Не буду брать зонт и все.
2: Конечно.
1: Ну ладно.
2: Ну а шоу «Сушилники» меня высушит.
1: Мы получили заявки на пробушку в группу ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
2: А я оттуда, то есть из нашего мессенджера. Пишет Лиса. Разбудите, пожалуйста, лето. Оно куда-то слишком далеко уходит. Лиса, по-моему, оно давно.
1: Не хотим тебя расстраивать.
2: Да, ну ладно, поддержим. А, она же понимает, что у нас же шоу вечно летнее.
1: Давай согревать.
2: Let's go, Лиса, включи тусовку. А если спросишь у парня, где зонт, вот чем он ответит.

0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, город Ижевск и мою дочь Асият. У нас завтра будет осенний бал. Хорошего вам дня желает Мария. Осенний бал, помнишь?
1: Осенний бал.
0: В школе, в студенческие годы.
1: Ты забыла, что
0: студвесна у вас была?
1: Ты забыла, что в школе не учился здесь.
0: Ой, а почему студвесна и осенний бал? Все, утро наступило.
1: А, ты что-то перепутала?
0: Я попутала.
1: Ну, ничего, мы же берега обожаем путать, понимаешь? Это же в нашем стиле. Вот, ну что ж, поехали. 1, 1, 2, and 3 to the 4.

0: Ну что ж, было и прошло. Так, у нас есть Максимус. Максимус пишет в мессенджере. Доброе утро, без вас никак. Поспал всего лишь 3 часа. И работа не дремлет. Разбудите меня, please, Максимус.
1: Привет из Казани. Желаю всем хорошего дня, крепкого здоровья, отличного настроения. Разбудите, пожалуйста, Кирилла Моисеева. Мама с папой его очень любят.
0: О, в Казани есть клуб, называется «Доктор». Раньше там все тусы проходили вообще. Я там раз, наверное, 30...
1: Лечился, да?
0: Лечился, да. Раз 30 лечился. Просто так тусовались вообще. Ну, кто, наверное, в Казани живет, точно помнит. Поехали!

0: Все, работаем дальше.
1: Согласилась. У нас телефон прямого эфира есть. Напомню, +7 495 956 101.2. Звони прямо сейчас, если хочешь поиграть и забрать подарок от Радио ДФМ.
0: Окей. Та-та-та-та-та-та. А если еще разок, Кать?
1: +7 495 956 101.2.
0: Ладно, это шоу
1: «Разбудилки».
0: Дорогой, дорогая, давай, включи.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ава-ава-ава-ра-та-та-та. Алоха, переполоха, ди-команда. Устраиваем тэквондо для серого вещества без абонента и спортивной формы. Это шоу «Разбудилки». Студия пол разбудильника. Катя Бодрова.
3: Вторая пол разбудильника. Диджей Саймон.
2: Вторая пол. Начинается акробатика для башки. Игра «Слово микс».
3: Играть с нами будет Жанна из Томска. Жанна, привет.
2: Hello, Жанна.
4: Доброе утро всем.
2: Yeah, welcome.
3: Как ты? Надеюсь, у тебя утро задалось. Каким выражением устойчивым можно описать твое утро, Жан? Лясы точить, быть может быть.
4: Я не знаю. Живая, слава богу.
2: Ну, а первый вариант мне больше понравился. То есть выспалась, сказала, понимаешь?
3: О, это очень хорошо. Вообще. Это редкость в наши дни.
2: Не, ну, мы не выспалась, но зато мокренькие после дождя.
3: Да. Ну, отлично, значит, на уже пробудившийся ум и мозг ты сможешь победить в нашей игре, я уверена, слово «микс». Мы тебе называем устойчивое выражение, которое все знают, только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача – понять, что за выражение мы имели в виду. Всего три задания нужно из пяти с ними справиться. Если да, то заберешь подарок от Радио ДФМ. Готова?
4: Готова.
2: Окей. Okay. Есть ломанный русский язык и есть сломанный русский язык. Как ты сама понимаешь, у меня второй вариант. Поэтому слушай внимательно. Первая фраза. Съесть в жулу.
4: Сесть в лужу.
3: Отлично.
2: Молодец. Далее. Леда в пяшле.
3: Леда в пяшле.
4: Не знаю. Лето в ясли какое-то, что-то такое, но не понимаете.
2: Это обычно, когда все готово,
3: когда все на мази, да. Вот с главным убором связано. Есть кепка, есть...
4: «Дело в шляпе».
2: Конечно! Я даже хотел через песню группы «На-на» тебе этот подсказывать. Ну, где что-то падает постоянно.
3: А упала шляпа, упала на пол. Да. Не пришлось, видишь.
2: Но...
3: Дальше.
2: Ой-ой-ой, это еще сложнее. Капец какой-то. Так. Кильфина Маргота.
3: Кильфина Маргота.
2: Это как заклинание звучит.
3: Да, это же такой документ неправильно составленный, коряво составленный.
4: Кирькина грамота!
3: Ну, сразу видно, выспалась.
2: Вообще!
3: Да? И слышно.
2: Среди нас простых не выспалачей. Просто молодец.
3: Ты блестяще справилась с заданием в игре «Слово микс», а значит, забираешь подарок от Радио ДФМ.
2: Вообще, кроме того, что у тебя прекрасно красивое имя, ты еще и победительница. И теперь постелишь классные приветики. Кому больше нравится, у тебя есть 8 секунд.
4: Я поздравляю весь Томск сегодня с первым снегом и отдельно хотела бы передать привет моей семье.
2: Какой снег?
4: Вот, хорошей вам пятницы, четверга, субботы и воскресенья.
2: Слово «снег» для меня это триггер.
3: Томск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творитель нам падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
7: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика «Мэшапы Саймона», где родился потрясающий термин «присобачивать». Саймон берет текст одной песни и присобачивает к музыке другой песни. Ну и, конечно, получается новый хит. Презентуй сегодняшний мэшап.
3: Да, сегодня встречаются две музыкальные вселенные. С одной стороны, легендарная группа «Нана» и ее «Шляпа», которая, судя по всему, пережила больше падений, чем наша самооценка после просмотра старых фотографий. С другой стороны, авторы клубного бенгера Ida Core и Fed Legrand, которые предлагают хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать. Let me think about it. Помнишь трек?
2: Да.
3: Ну что ж, лови мой новый мешап, где Нана роняет шляпу, а Ida Core и Fed Legrand предлагают хорошенько подумать, прежде чем ее поднять. Упала шляпа, let me think about it. Слушаем.
0: DJ Simon.

0: почти наизусть.
1: Которая тебе очень к лицу, я бы сказала. Ну и давай будем честными, здесь кто исполнял группу «На-на», кто еще из ребят клубных?
0: Фед Легранд и Ida Core, или Ida Core.
1: Фьючерен диджей Саймон, конечно, своим тембром. Ну потрясающая работа, очень неожиданно точно.
0: Комбинация, да, вообще, прямо из разных миров.
1: Как ты вот это вот у тебя рождается в голове?
0: Ну, все начинается именно с русской песни, потом я уже думаю, как сделать так, чтобы еще подальше именно от оригинала, да, то есть музыка.
1: Максимальный контраст, да?
0: Да, максимально. О, молодец, максимальный контраст, действительно. Так что, let me think about it. Да что тут думать-то, ребят? Поднимай шляпу и танцуй. Дело уже в шляпе.
1: Ну и пусть это будет мантрой на это утро. А жизнь хорошая такая.
0: Да. Ты пойми и вспомни, да?
1: И что-то там, и обними.
0: И обними, да. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Мы без шляпы, но нам песня все равно нравится.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «ABCD-шка», где мы учим уличные выражения, которые есть в английском языке, ну или сленговые словечки. А учит нас препод диджей Саймон.
2: Если твой репетитор до сих пор заставляет тебя переварить тексты про Лондон из «The Capital of Great Britain», просто бежи, беги от этого кринжа. И, конечно, присобачивайся ко мне в мой мессенджер DJ MC Simon. Я тебя прокачаю. Yeah. А сейчас быстренько сделаем домашку. У нас недавно стартовала серия про интернет-аббревиатуры, придуманные специально, чтобы родители не врубались. Если посмотришь у нас в чат, там есть шпаргалка.
1: Ага.
2: Да, вот я тебе оставил шпаргалку, но мало ли там, ты не помнишь, что мы проходили. Но мы проходили PIR.
1: А, это я помню.
2: Помнишь, да?
1: Это я помню, что когда ребенок сообщает своим друзьям, что все, не могу говорить, родитель в комнате.
2: Да, parent in room, да? То есть родитель в комнате. А сегодня у нас новая аббревиатура из интернета же, из этой же серии. Как обмануть родителей. POV.
1: P-O-V.
2: Как ты думаешь, что это означает?
1: Так, ну если они сообщают друг другу, что так не могу говорить.
2: Ага.
1: Ну не знаю, предки достали. Что такое?
2: Что достали-то?
1: Ремень, наверное.
2: Ремень. POV. Кстати, обычно POV — это point of view, да? То есть точка зрения. Вот обычно, вот многие так POV знают. А как эти дети используют POV? Это не совсем так.
1: То есть это не в формате «я считаю». А что-то связано тоже с предками?
2: Да. P — это parent.
1: Parent.
2: O — это over.
1: Полный. Что over?
2: А, господи, POS. Я имел в виду, I'm sorry. Не POV, POS.
1: Ты зачем меня путаешь?
2: Я сам себе запутал. Поверь мне. Сегодня у нас POS, да. Parent over, а S — это shoulder. А shoulder в школе, что тебе говорили?
1: Плечи.
2: Плечи, да. То есть, если PIR, да, parent in room, то есть родитель в комнате. Но parent over shoulder, POV, это уже родительский контроль уже за спиной.
1: То есть они прям на плечи все садятся.
2: Да.
1: Макс, папка.
2: Уже дышит в затылок. То есть тут уже все, бро, шифруй все. Он или она уже видит то, что ты пишешь.
1: Ага, то есть это значит, интересно, как они в контексте это используют.
2: То есть parent in room, PIR, они общаются, и PIR, и сразу все корректируют базар.
1: Ага, потому что родитель в комнате, а вот эту аббревиатуру.
2: Напиши, как вы любите учиться вообще. Как вы домашние хотите сделать.
1: Как ты любишь
2: родителей. Да, как родители, какие у меня прекрасные.
1: Прекрасно.
2: Вот, так что
1: PIR. Вот хитрые жуки, конечно.
2: Мы так тоже делали в свое время.
1: Я не помню таких аббревиатур.
2: О, я делал тоже. Да, когда папа дома, я примерный, блин.
1: Ну, это да.
2: Так что нормально, родители, ну делайте детям скидки. Вы сами такими были.
1: Мы детей учим, как обманывать родителей.
2: Погоди, я с другой стороны, Кать.
1: А, родителям, наоборот, расшифровываем.
2: Конечно, я родителям сливаю фишки. А дети...
1: Нас ненавидят все, короче, сейчас.
2: Нет, дети, придумайте новые сленги теперь. Старые.
1: Новая задачка вам.
2: Ну что ж, спасибо за внимание. P-I-O-S, parent over shoulder.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Let's go.
2: Рэп-прогноз.
1: Hey,

0: DFM, оно всегда в моде.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: А что, в меня нельзя влюбиться?
6: Что, если ты узнаешь, кто я?
7: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
8: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
9: Что, понравилось быть человеком?
6: Человеком быть больно.
8: 6+. Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, олла парабола ди банда. Разгоняем кортизол быстрее, чем родственники спрашивают. Ну что, когда свадьба? А это что, кортизол понижающее шоу? Разбудилники.
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон. А ты когда-нибудь в жизни завышал свой возраст в детстве или в юности?
0: Конечно, да.
1: Да?
0: С большим удовольствием, когда с девчонками знакомился.
1: А именно в этом плане?
0: Ну да. Я даже попадал в университет, когда еще в школе учился.
1: Угу.
0: Вот там, типа, вот. Я сейчас уже на первый курс поступил, рассказывал, ходил.
1: Байки.
0: Да.
1: А девчонки и верили.
0: Ну, потому что я же жил далеко от университета, поэтому они, конечно, не знали.
1: Я тоже завышала, но потому что я обычно общалась с ребятами постарше, и, конечно, хотелось выглядеть повзрослее. Но я и выглядела взросло. Чуть-чуть. Старше своих лет.
0: Ну, учитывая то, что у тебя ноги от ушей, да?
1: Да, я перешагивала своих сверстников.
0: Нормально.
1: Ну что? А сейчас наоборот, да, история. Как бы занизить.
0: Ну, ты знаешь, до какого-то возраста ты уже начинаешь именно на понижение идти.
1: Именно.
0: 25 с плюсом. Сколько добавишь? Столько и будет.
1: Я всегда говорю, а сколько дашь?
0: А, сколько дашь? А, вот, кстати, у меня фишка,
1: кстати,
0: именно. Сколько добавишь, столько и будет.
1: Коварный вопрос. Ты ставишь человека в очень неловкую ситуацию. И меня так как-то ставили. Я однажды сказала больше, чем есть человеку на самом деле.
0: О, я тоже никогда не рискую. И никогда не говорю. Вы в положении.
1: О, да.
0: А то
1: вдруг просто на ночь поела.
0: Да, естественная позиция живота.
1: Естественная позиция живота. Запомнили. Людей любого возраста мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Можно заказать пробушку себе или близким. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Да, если даже хочешь завещать, welcome. Мы всех принимаем и всех любим. Надеюсь, одинаково. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я диджей Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон. Будем выяснять, кто сказал про бушку. В группе ВКонтакте под последним постом вижу. И в наших мессенджерах.
2: Я там тоже вижу. Вижу Алексея. Пишет: «Доброе утро, разбудильники. Огромный привет из города Уфы. Всем хорошего настроения. Разбудите, пожалуйста, моего сына Артема. Ему пора на учебу, а он никак не может проснуться».
1: Ну что, поправим ситуацию.
2: Ну, кстати, получается, мы будем даже лучше, чем учеба, да? Окей, let's go!

0: разбудить моего отца Александра Белова. Он водитель автобуса. Пора вести людей на работу. Ну и меня тоже, пишет Дима Белов.
1: О, Дима Белов. Звучит как...
0: Почти.
1: Как будто артист, да, вообще? То есть Дима Белов выходит на сцену. Поехали!

0: Николаева. Доброе утро, DFM. Он пишет: разбудите, пожалуйста, мою любимую семью. Они сейчас сонные едут в школу. Первоклашка Дарина уже второй месяц успешно штурмует школу. Моя Олечка везет ее туда. А я желаю вам удачи и хорошего настроения. Я вас люблю. И совсем скоро мы будем вместе. Е-ху!
1: Разбудить моего папу Геворга Сергеевича, пишет Ребекка. Он устал каждое утро разводить своих детей по садикам и школам, так еще и меня в универ.
0: Вау.
1: Отец молодец.
0: Отец? Ой.
1: Гордимся тобой.
0: Как рифмуется, да? Отец молодец.
1: Геворг,
0: да?
1: Сергеевич.
0: Папа могет. Let's go!

0: везде. Папы везде.
1: Go, папы. Go, go, go, fathers. Go, go, go, папы. Come on now, go, fathers.
2: Go, отвозить своих детей по школам и садикам. Параллельно самому веселиться. В игре крокодил.
0: А мамы говорят, а про нас-то что? Go, мамы. Go, go, go, mothers.
2: Да, тоже присоединяйтесь к нашей игре. Она впереди. Чтобы принять в ней участие, нужно отправиться в группу ВКонтакте под последним постом, оставить любые рандомные слова. То же самое делаю в наших мессенджерах. Эти слова Цай будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение одной минуты.
0: Не без суеты, конечно.
2: На чьем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио DFM.
0: Так что выгружай, сколько слов можешь, потому что чем больше слов, тем больше вероятность, что ты победишь, да?
2: Именно.
0: Окей, это шоу «Разбудильники». Ladies and gentlemen, давайте включите тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up? What's up, dear amigos и amigi? Ребят, хватит. Ага, хватит. Зиба. Dear amigos и dear amigi, welcome. Бодро пожаловать в антианабиозное и кофезаменяющее шоу
2: «Разбудилники».
3: В студии обладательница черного пояса по утилизации кофе Катя Бодрова.
2: Амбассадор пуэра в России, напомню, диджей Саймон.
3: Oh yeah. Начинаем игру «Крокодил». Здесь жести под запретом. Объясняю все исключительно. Учительно ротовым червячком.
2: Что?
3: Ротовой червяк.
2: Червячок?
3: Да, у всех он есть во рту.
2: У меня нет во рту червяка.
3: А это что у тебя? Язычок, что ли?
2: Ладно, игра «Крокодил» впереди. Что мы делаем? Берем все те слова рандомные, которые оставили вы в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. И Саймон их объясняет мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове «тормозим», тот побеждает. Мы отправляем ему подарок от радио DFM.
3: Так, сейчас посмотрим. Пару секунд. Сейчас мысленно подготовлюсь.
2: И морально тоже.
3: Ага. Сейчас наведем.
2: Самое приятное, что вы, друзья, по ту сторону приемников тоже можете смело принимать участие в этой игре и будить свой мозг тем самым. Погнали.
3: Давай. Что мужики не любят, когда идет дождь?
2: Зонт.
3: Зонт, конечно. Так, человек, который... Господи, длинная обувь.
2: Длинная обувь. Ласты?
3: Да, колен. Это как называется?
2: Ботфорты.
3: Ну, а общий...
2: Сапоги.
3: Сапоги, конечно. Ты таким сложным путем пошла. Так, дальше что? Вкусное, сладкое. Мы их любим. И старый, млад.
2: Вкусное, сладкое? Да. Пирожок?
3: Бантик заворачивает.
2: Торт? Не, подарок?
3: Меньше.
2: Пирожное?
3: Их сосут, их едят. Сладкие.
2: Чупа-чупс?
3: Сладкая...
2: Вата?
3: Еще, ну, пакетики...
2: Леденец.
3: Пакетики заворачивают.
2: Леденец.
3: Они небольшие. Ну...
2: Конфеты.
3: Конфета! Так, это... Заканчивай фразу. Это слово «тщеславие».
2: Тщеславие?
3: Да, перед этим словом. Ты когда люди встречаются в этом месте, там какой-то фест там происходит.
2: А, фестиваль, маскарад, да. Тщеславие, блин, а как говорят?
3: Да, и вот устойчивое выражение, да. Вот это фест, этот фест тщеславие. А по-другому?
2: У меня вылетело из головы.
3: Я знаю, что ты это слово точно знаешь.
2: Ну, конечно, знаю, Сай.
3: Иногда это даже бывает, было. Раз в неделю эта штука бывает, там, где куча всего продаются, дети играют.
2: Рынок тщеславия.
3: Ну, не совсем рынок говорят. Мы доведем до конца сейчас.
2: Давай.
3: Если что-то очень-очень яркое...
2: Угу.
3: Так, бери вот эту первую букву.
2: Праздник
3: тщеславия. Да, праздник тщеславия. Ну, праздник, который начинается на первой букве от того, что что-то очень яркое. Бери первые две буквы из этого слова «ярко».
2: Ярк. Ярмарка. Да.
3: Ярмарка. Как мы это сделали? Ты знаешь, то, что с тобой сейчас случилось, даже есть научное объяснение.
2: Как?
3: Когда слово вот так витает, но между языками, да?
2: Ну.
3: И никак вообще.
2: И никак не рождается.
3: Я забыл, как это называется по науке. Ну, со мной тоже случилось.
2: Сегодня просто мы все забываем, что день такой.
3: Да. Ну, ладно, мы это сделали, правильно?
2: Да, кто прислал эту ярмарку тщеславия? Кто мучил меня этим утром? Сообщи мне.
3: Анастейжа. Да. Не певица, а именно наша слушательница.
2: Я хотела, конечно, сделать суровое лицо, но нет, я улыбаюсь, потому что ты побеждаешь и забираешь подарок от радио Дефа.
3: А тебе сказать ее фамилию?
2: И адрес, и номер подъезда, пожалуйста.
3: Не, фамилию могу сказать.
2: Я подъеду к ней поговорить.
3: Анастасия Боброва.
2: Можно попроще?
3: Анастасия Боброва.
2: Боброва. Почти с ней.
3: Почти Бодрова.
2: Почти Бодрова. Ладно, сестра другой мамы. Поздравляем тебя.
0: На радио DFM. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
5: Спонсор программы ООО «Формула А».
6: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
10: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
14: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ябадабаду. Хаю-хай, каравай, дым лечный путь. Здесь сковородкой прогоняем уныние. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». А вот и наш мемолог Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: В эфире «Мемоскоп», прогноз, после которого не стучим по дереву.
3: Ага.
2: И суеверие выходит из чата вместе с шаманом.
3: Точнее не скажешь.
2: Да.
3: Сегодня звезды расскажут, какое ты прилагательное.
2: А, окей. Сегодня все 12 знаков назову на французском языке.
3: На французском, моим любимом? Давай.
2: Ну, наша полиглотка Катя Бодрова переведет. И, кстати, мы с тобой сейчас недавно сыграли в игру, и ты не смогла вспомнить слово «ярмарка».
3: Ты мне теперь всю жизнь это будешь припоминать или что?
2: А я уже нашел.
3: Мне уже друзья, чтобы ты понимал, писали.
2: А, друзья писали?
3: Ярмарка, тщеславие, Катя.
2: А вот это то, что с тобой случилось, я же хотел вспомнить...
3: Термин.
2: Да, научный термин. Это с французского языка называется presque vu.
3: Uh-huh.
2: То есть это почти увиденное, то есть на кончике языка.
3: Вертится, но сказать не можешь.
2: Да,
3: именно так.
2: Да, presque vu. А, ну что ж, урок французского языка еще не закончился. Продолжаем. Начинают. Le Bélier.
3: Овны. Стройный. Звезды рекомендуют заняться спортом. Даже 15 минут зарядки помогут сжечь съеденное за ночь.
2: Окей. Le Taureau.
3: Телец?
2: Да.
3: Непредсказуемый. Написать другу в 4 утра, пошли встречать закат. Ой, рассвет. Я уже у подъезда. Сегодня это в вашем стиле.
2: Но ты же больше закат любишь, а я рассвет.
3: Это правда.
2: Вот так мы и договорились. Лежемо.
3: Близнецы.
2: Да.
3: Человый. Наконец вы решили устроить себе день лень. Дела подождут.
2: А, окей. Следующий знак. Сегодня я и говорю на французском языке. Локансе.
3: Рак. Влюбленный. Настроение пойти на свидание. Самим собой тоже считается.
2: Лоли.

0: Лисовский. Сегодня вы задаетесь такими серьезными вопросами, как встать сразу или поспать еще 5 минуточек.
1: La Vierge.
0: Дева.
1: Да.
0: Спокойный. Ничто не сможет вывести вас из себя. У окружающих один вопрос. Какой магний вы пьете?
1: Из какой Б, да, еще? Дальше Le Balance.
0: Весы.
1: Да.
0: Богатый. Ожидайте денежные поступления из неожиданных источников.
1: И самый сложный знак Le Scorpion.
0: Кто же это может быть? Скорпионы,
1: да,
0: может?
1: Да, конечно.
0: Блистательный. Сегодня удаленка не ваша. Стоит вам выйти из дома, как засияете ярче фонарных столбов.
1: Le Sagittaire.
0: Стрелец.
1: Да.
0: Заботливый. Сегодня вы укрываете людей заботой, как пледом.
1: О, Ла Каприкон. Господи, Ла Каприкон.
0: Козерог.
1: Да.
0: Многозадачный. 100 писем в почте, 10 чатов в мессенджере, 10 видеоконференций. Вы успеваете все?
1: Я не знаю, как они успевают. Эти чаты просто капец полный. Но молодцы. Снимай перед вами дреды. Так, Ловерсо.
0: Водолей.
1: Да.
0: Основательный. Вы никуда не спешите, потому что заранее построили себе прочную опору в делах.
1: И остается один знак. Лепуасо.
0: Рыбы.
1: Yeah.
0: Белый и пушистый. Вы как котик из мультфильма. Девиз дня. Давайте жить дружно.
1: Или хозяин. Ты у меня живешь. Я же котик.
0: Кожаный,
1: да. Это все, да? Ну что же, спасибо всем за внимание. Это был Мемоскоп Шоу.
0: Разбудилники.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, никто не застрахован от звонка Саймона. Он может позвонить тебе в любой рандомный момент и обратиться за странной услугой. Кому звонил на этот раз?
4: Поэтому не надо торопиться меня послать далеко и надолго, а то станешь звездой эфира. В Томске выпал первый снег, Кат.
3: Нам сегодня сообщили, да.
4: Да, с ужасом эту новость приняли, но мы же оптимисты. Поэтому проснулась у нас, конечно, параллельно новогодние настроения. А главный новогодний атрибут, который хорошеет с каждым днем, это...
3: Салат оливье.
4: Конечно. Давай вспомним, чем я шабашил. Можно так сказать, да?
3: Можно.
4: Чем я шабашил в новогодних каникулах?
5: Алло.
6: Алло, доброе утро. Это Дмитрий?
5: Да, добрый.
6: Дмитрий, ваши друзья оставили ваш телефон. Они сделали вам подарок, оплачивая мою услугу. Я утилизатор новогодних салатов.
5: Так, подождите секундочку. Что за друзья, что за номер, что за салаты и кто там что оплатил?
6: Это вам подарок, уже оплатили. Это услуга по доеданию продуктов, которые остались...
5: Да.
6: Да, которые остались после праздников. А от чего бы вы хотели избавиться?
5: От чего избавиться?
6: Это вообще-то платная услуга. Доедаю килограмм оливье за 200 рублей. Селедку под шубу доедаю за...
5: А, отлично. И тазик оливье килограмма на 2.
6: 2 килограмма оливье, так.
5: И недоеденное мясо недельной давности.
6: Недельной давности? Да ну, такой не ем.
5: Вы же все съедаете, знаете?
6: Не-не-не-не-не-не, вы неправильно поняли. Я не знаю, где плавало ваше мясо, и не все подряд ем.
5: То есть выборочно. Какие предпочтения в еде? Что не едите, что едите?
6: Ну, допустим, майонез вообще не терплю. Холодец вообще кринж.
5: Ага, понятно.
6: А что у вас там еще есть? Оливье возьму, а мяса пока нет.
5: Мандарины вялые. Мандаринчики, апельсинчики, груши. Селедочка под шубой.
6: О, селедочка под шубой еще есть?
5: Конечно.
6: А селедку сами ловили? Сами поймали?
5: Сам поймал, сам засолил. Порезал, сам сделал салат. То есть все натуральный продукт.
6: Зашибись. А что еще есть?
5: Куру-гриль.
6: Куру-гриль сказал?
5: Да, куру-гриль. Тут подсказываю просто. Видно, что вдруг холодильник человек просто заглянул. И шаверма 30 декабря.
6: Шаверма какого числа сказал?
5: От 30 декабря. Ну почти свежая, нормально. Без запаха. Свежая, замороженная была.
7: Шаверма так, старая есть, не так, бывает.
5: Есть можно.
6: Шаверма старая не бывает. Интересно.
5: Что за друзья дали мой номер телефона? Очень любопытно.
6: Вы Дмитрий, верно?
5: Да.
6: У вас есть друг, у которого номер заканчивается на 664?
5: 664? Нет. А первые циферки?
6: 8900.
5: Все, можете не продолжать. Номер, я знаю, кто это.
6: Кто?
5: Жена.
6: Вы не актер, случайно?
5: Нет, не актер.
6: Но могу сказать, что вы только что приняли участие в сериале «Пранки Саймона».
5: В чем принял участие?
6: Это «Пранки Саймона» в шоу «Разбудилники» на радио ДФМ.
5: Я вас по голосу узнал.
6: Да?
5: Да. Слушаю ваше радио.
6: А, я понял. Вот так жена решила разыграть. Молодец.
5: Типа Саймон, за отличное поднятие настроения с утра в этот тяжелый рабочий день.
7: Всегда ждем оливье свежее.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик, бум, шакалака. Let's go, D-народ.
2: Рэп-прогноз.

0: FM, оно всегда в моде.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Видеть лучше. Жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
8: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, оу, йоу, Килиманджаро, ди пипл. Сгоняем хандру быстрее, чем голуби находят человека с булкой. Здесь заставляем твои чакры водить хоровод. Это дофамин-повышающее шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио, Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Ну и так как мы, люди взрослые, можем уже раскрыть тот самый компромант, которые копили за всю свою жизнь на взрослых людей.
0: Это момент истины сейчас, да?
1: Нет, помнишь, нас в детстве вообще-то родители учили врать?
0: К сожалению, или к счастью.
1: Не только родители, а вообще взрослые люди.
0: Или к счастью, да?
1: Или к счастью. Ну, например, бабушка говорила, когда приезжаешь к ней в деревню, только не рассказывай, что я тебе столько сладкого давала, а меня мама твоя прибьет.
0: Да. У меня бабуля то же самое делала.
1: Однажды у папы заначку нашла, он: только маме не говори.
0: Да?
1: Не сказала.
0: Ну, погодите, заначку потратила?
1: Не, нашла папину заначку.
0: А, понял. Но ты вернула на место, что ли?
1: Вернула.
0: А, окей.
1: Маме не сказала.
0: Я духи папины духи попользовался. Да, и попросил вообще маме не сказать папе вообще.
1: А, маме, наоборот, не говорить папе.
0: Не говорить папе, да.
1: А, ну, получается, мы не говорили тому, кто строже в семье, мама или папа.
0: Больше авторитет в семье. То есть мой отец больше авторитет. Ну, как бы, поэтому... Ну, мой же мальчик. Поэтому, действительно, я когда чудил, я всем говорил: ну, не говори папе.
1: А, я говорил: не говори маме. А то мне прилетит.
0: Знаешь, самое смешное, что я еще такой... Ну, я еще, как говорится, я у мамы еще умный человек, который
1: духарился.
0: Да, надухарился. И еще сказал: не говори папе. А у него же такие сильные духи. Он даже прямо у входа уже знал, что кто-то использовал его духи. А кто надухарился? Стоим, молчание.
1: Да, и мама не смогла стать адвокатом.
0: Кто? Конечно, он меня поймал все равно.
1: Да. Ты, конечно, нашел.
0: Дальше.
1: Идейку.
0: Я же, когда был маленьким, умный человек.
1: Ну ладно, это такие безобидные моментики, когда иногда можно и соврать. Но по-честному скажи, кого нужно разбудить этим утром? Возможно, себя или близкого человека. Оставляй заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: Да, только что доказали, что даже родились уже обманщиками. Даже маленькие дети, когда начинают плакать... Подходишь сразу, уже не плачет. Это вообще обманщики. Да, спина гриски. Так, ladies and gentlemen, переходим дальше к пробушке. Это случится через одну песню. Это шоу «Разбудильники». Разбудильники.

0: Разбудильники на радио ТФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Welcome к нам. Я брат от другой мамы, Дики Саймон, черный перец.
1: Будем устраивать пробушку. Кто не в курсе, это музлотерапия. Будем максимально громко всех тех, кого заказали. По-хорошему. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим заявки в наших мессенджерах.
2: Называется «Мы в ответе за тех, кого разбудили», да?
1: Именно.
2: Окей. Еле-еле ви говорил вообще. Женя пишет нам в мессенджере: «Привет, всю ночь сводил проект для нового клиента. Не выспался. Разбудите, пожалуйста». Бро, я тебя понимаю. Тоже свожу. Так что влюбаю тебе такой тречок и просыпаешься. Wake up!

0: Ребят, привет! Разбудите водителей в пробке на Дмитровке, чтобы двигались чуть быстрее. Просьба от Анны.
1: Ну, Дмитровки, кстати, я пару раз там постоял. Там пробка очень качественная.
0: Это как?
1: Значит, ну, с выдержкой. Хорошая пробка.
0: Надолго, да? Если встал, то надолго.
1: Согласие кивает наш Андрей, рок-режиссер. Он тоже проезжает иногда через Дмитровки, он знает. Там, да, пробка качественная. Поехали!

0: двигаться.
1: Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться.
0: Окей. Работаем дальше. Анна пишет. Сай, Катя, привет. Передайте привет любимому Геленджику. Вчера вернулась из командировки, сижу на балконе, смотрю на море. Люблю свой дом. Вау, и дом свой есть. О, респект, уха.
2: Разбудить моего напарника Алика на работу, иначе завтра домой не уедем, жалуется Кирилл. Мишку за рулем уже третий день, чтобы не спал. Ой. Всем доброго утра. Мишаня.
0: Какой у нас мир разный,
2: ты должен быть выспалочь.
0: Да уж, 1-3 дня вообще за рулем, а здесь она в своем доме.
2: Чилит.
0: Нюхает море, да, чилит.

0: играем, ladies and gentlemen.
1: А для этого нужно дозвониться по телефону прямого эфира, для того, чтобы принять участие в игре. Плюс 7-495-956-101-2. За победу подарок от Радио DFM.
0: Я только 101.2 запомнил.
1: Плюс 7-495-956-101-2.
0: О, закрепил. Ну что же, это шоу «Разбудил-таки». Подро пожаловать к нам. Желаем тебе плюс вайба.

0: сейчас будильники на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
7: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: При отеках лимфониазот.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
11: Пароль. ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Ламбер. 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
16: «Окко» представляет.
17: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
18: Простые военные учения.
16: Главный сериал года «Окко».
19: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
20: Я про это написать хочу.
16: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в «Окко». 18+.
21: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
22: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
23: ОСАГО в Альфа-страховании.
24: Вот настоящий порядок.
25: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
21: Красота-то какая! Лепота!
26: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
27: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
1: Next. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, добури, добудай, добуди, дублер, дублер.
2: Бам-бам-билам-бам-бам, ва-та-бам-бам, чао-какао, ди-человеки. Это Дремота, гудбай шоу, разбудильники. В студии балерина Катя Чинау, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире дублер, игра, которая напоминает караоке, только без музыки и ущерба для репутации.
3: Играть с нами будут Катя из Казани. Катюша, привет.
2: Hello, Катя.
4: Всем привет.
2: Yeah.
3: И Владимир из Краснодара.
2: Владимир.
5: Всем привет. Здравствуйте.
2: Yeah. Приветики, приветики.
3: Супер. Ну, как у вас с утра? Артикуляционный аппарат работает нормально?
5: Да, вроде работает. Все в порядке.
3: Ну, давайте проверим. Сай, давай свою зарядку.
2: Сейчас немножко сделаем подготовку, да? У нас Владимир и...
3: Катя.
2: Катя. Итак, ladies first. Катя, попробуй повторить. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу.
4: Тибидиба, тибидиба,
2: тибидиба,
4: о-о-о.
2: Браво! Вау! Отлично. Господин Владимир. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о.
5: Тибидиба,
2: тибидиба, тибидиба,
5: о-о-о.
2: Барба! Е! Круто!
3: Нормально, нормально.
2: Красавчик!
3: Это все к чему, ребят? Игра дублер впереди. Что мы делаем? Ставим вам с Саймоном один звук, который вам нужно повторить либо как можно точнее, либо как можно смешнее. Делаем это по очереди. Кто круче справится с заданием, тот и победил. Вы готовы?
4: Готовы.
5: Да, конечно.
2: А у нас кто раньше дозвонилась?
3: Катя, наверное.
2: Катя, да? Окей. Катя, к сожалению или к счастью, ты сейчас начинаешь.
3: Ты сначала послушай, предположи, откуда этот звук, а потом повтори. Итак, внимание. Что-то знакомое, Катя, или как?
4: Может быть, какого-то рева, какого-то коровы или быка.
2: Это язык.
3: Это язык.
2: Это язык, называется ширивук.
3: Ширивук?
2: Да, это язык чубаки.
3: Чубаки звездных войн.
2: Да.
3: Но сначала, честно признаюсь, я думала, это какой-то мужчина, знаете, когда вот идешь, и вот с утра он говорит: уважаемая, а 3 рубля у вас не найдется. И вот такие звуки.
2: Вот теперь ты знаешь, как язык называется. Ширивук.
3: Ширивук, на самом деле. Вот как говорят эти люди. Ну что, а теперь задача повторить, Катюш.
2: Она уже не помнит, но надо снова послушать.
3: Да, давайте. Давай, Катюш. Это мартовский кот какой-то.
2: Катя, ты какой-то другой звук слышала. Он там...
3: У тебя тоже неплохо получается, Сай. Давайте дадим шанс...
4: Немножко урчит в животе, видимо.
3: Шанс Володе, отличиться.
2: Ну, кстати,
3: Володь.
2: Мне понравилось. Молодец, Катя. Молодец.
3: Повторяем специально для тебя.
2: Уши ревук.
3: Вова. Нет, у тебя не чувак. У тебя вот этот вот сурок, который орет. Помните?
2: Ну, а ты знаешь, что сурок вообще не орал, а подставили ему голос.
3: В этом и Володю подставили.
2: Сурок в оригинале давал писк вообще. А потом ему добавили.
3: Слушайте, ребят, ну это как минимум было смешно.
2: Да?
3: Вопрос, у кого было смешнее. Саймон, твоя версия.
2: Нет, видишь, я ржал и там, и там. Все красавчики, красавцы.
3: 50-50?
2: Да. Ну, кстати, из какого города Катя?
3: Из Казани.
2: Она мастерски представила свой город сегодня. И...
3: Владимир из Краснодара.
2: Краснодар, Казань. Вы просто молодцы. Ваши города вами гордятся. Все сегодня...
3: получают подарки от радио ДФМ.
2: Да.
4: Ура!
2: Видишь, они показали навыки язык черевук.
3: Ребят, теперь можно переходить на человеческий и передавать приветы.
2: Это тоже привет.
5: Уступаю Дане.
2: Да, давай.
4: Хочу передать привет всему городу Казани, городу Воркуте, откуда я родом, и всем, кто меня, может быть, узнал.
3: Володя.
5: Да, передаю привет всему Краснодару, Краснодарскому краю. Ну, всем родным, всем друзьям.
2: А теперь хором давайте на языке черевук. Вот,
3: четвером?
2: Да, попрошаемся, да. То есть, давайте, раз, два, три.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО Сбербанк 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове пасмурно и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно. Температура воздуха днем составит около 23 градусов выше 0. Ветер восточного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Старый новый трек». В ней мы слушаем композицию и выносим вердикт. Это все-таки свежак или уже трек полежал?
3: Полежал.
2: И ищем оригинал композиции. Какой трек откапываем сегодня?
3: Сегодня на нашем драндулете времени отправимся на поиски хита, который способен превратить любую кухню в караоке-бар. Как обычно, послушаем два ремейка, а потом оригинал. Поехали! Первый у нас что? Трек 2025 года «Inna and Rehab» «I'll be waiting».

0: Помнишь трек?
1: Конечно.
0: Следующий ремейк вышел в год, когда весь интернет спорил, какого цвета платье. Синего с черным или белого с золотым. Год немножко помнишь?
1: Нет.
0: На этот тренд ты помнишь?
1: Припоминаю, да? Слабо припоминаю.
0: Где у каждого вообще разный ответ. Это в 2015 году. Трек называется Ben DJ 7 Seconds.

0: Такую версию меньше помнишь, кажется.
1: Эту версию я вообще не помню, но я догадываюсь, какой прозвучит оригинал. И только сейчас до меня дошло, как же это похоже на группу Непара.
0: Чем-то, да?
1: Не чем-то, а вокалом, стилем, атмосферы музыки.
0: Да? Но в оригинале там тоже мальчик и девушка.
1: Ну, как? Это вопрос, кто кем вдохновился.
0: Ага, окей, но теперь тогда попробуй угадаться, в каком году вышел оригинал. Подсказка в том же году, что и два хита. То есть Линда Малагня и Михаил Шуфутинский 3 сентября.
1: Какой-нибудь 99-й?
0: Промахнулась.
1: 2000-й?
0: На 5 лет промахнулась.
1: Туда или туда?
0: Туда.
1: Нормальная подсказка. 95-й?
0: Минус один.
1: 94-й?
0: Конечно!

0: Саша с первого раза. Браво!
1: Спасибо, спасибо.
0: Yeah.
1: Умеем.
0: Трек 1994 года сенегалского певца и автора песен Юсу Нду при участии шведской певицы Нене Черри. «Seven Seconds» называется. Слушаем.

0: Такой клип интересный вообще у этого трека.
1: Что там происходит?
0: Там...
2: Что у вас там происходит в этом клипе?
0: Да он, по-моему, черно-белый, что ли. И они сидят и крупным планом, то есть лица показывают, кажется.
1: Вот это удивительный клип.
0: Не, для своего времени он выделялся, да.
2: Песня потрясающая. У меня какие-то детские флешбеки. Думаю, в моем доме эта песня звучала.
0: Да? Значит, караоке у вас на кухне тоже было, да? Тоже выбираем, то есть, что переслушаем. Из всего того, что мы с его наслышали.
2: А давай средненькую версию, которая похожа на наших артистов из Непары.
0: Ben DJ, 7 seconds. Слушаем.
2: И лирично, и танцевально.
0: Ну да. Мне труба очень понравилась. Полная труба. Давай, труби.
2: Напоминаем, что джаз — это импровизация.
0: Ну что же, всем спасибо за внимание. Надеюсь, твой плейлист чем-то пополнился сегодня.
2: Спасибо, это было очень полезно, Сай, интересно.
0: От всего сердца черного перца.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Шапка. Носки. Еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
11: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Хоромах своих. Аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
19: А царским хоромам
2: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
18: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Ну что ж, бигини-бэнг, бум-пэл, алоха, неплохо, ди-интернет. Мы — энергетический пинок в обход кофеини под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: Кружки, рилсы, сторисы. У нее все это в резюме. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Тренд-миксер. Прямо сейчас узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем... Слухи в чате скуфов.
3: Сегодня расскажу про свадебный тренд. Не ожидали?
2: Ну, кстати, в августе их много было. И в сентябре много. И теперь очередь октября, да?
3: И вот как раз сейчас примерно фотографы и видеографы отдают материал женихам и невестам. Что обычно делают? Красивый рилс со свадьбы. Красивый жених, невеста, романтическая музыка на фоне. Смотришь и умиляешься, хочется всплакнуть, да, но...
2: Кать, а почему так столько людей плачут вообще на свадьбах? Я не понимаю вообще. Я столько слез не видел.
3: Я на Настиной свадьбе, нашего линейного продюсера, постоянно рыдал. Я не знаю, что это было. От счастья.
2: Я реально не понял вообще. Я столько слез не видел в моей жизни вообще. То есть последние лет, наверное, 10.
3: Не знаю, просто трогательные моменты. Да.
2: Жалко отдать дочке, да, или как-то, да, вот, ну, да?
3: Но Настя мне не дочь.
2: Ну, именно со стороны отца я имею в виду, конечно, да.
3: Так вот, есть другая идея – отдать на монтаж видео своим друзьям, а тем воспользоваться вот такой классной штукой. Нарезайте кадры романтически красивые с этой свадьбы и накладывайте разные звуки с разных мемов. И получается реально смешной рилс. Ну, например, когда жених надевает... невеста надевает кольцо на палец жениха.
2: Что у вас здесь происходит?
3: Нет, не совсем. Ага, попался жук.
2: Ой-ой-ой.
3: Например, такое. Или, да, когда гость, который там особенно экспрессивно танцует, что у вас здесь происходит? Можно. Да.
2: Вот, да? Окей.
3: Что ты еще вспомнишь из мемов?
2: Ну, Сафонов аппетит.
3: Родители стоят, да? Дарят конверты, там Сафонов оплатить.
2: Оплатить.
3: Так вот таким вот образом делайте рилзики. Будете не плакать, а смеяться.
2: Слушай, это намного интереснее, чем то, что делали наши предки.
3: А главное, бесплатно, если друзьям отдать это на монтаж.
2: А, дело в экономии, да? Ну, наши родители вообще намного скучнее гуляли, да? В отличие от нашего поколения, да? От нашего времени, я имею в виду.
3: С чего ты взял? Наши родители сделают нас вообще в тусовках.
2: А, да, то есть так у них...
3: Ну,
2: так...
3: мои родители тусовались. Ого.
2: Да?
3: Угу.
2: Не знаю, у моих вообще было скучно вообще.
3: Да?
2: Да. Вообще, свадьба была, я даже не заметил.
3: А, просто раньше жених с невестой себе как-то скромно себя вели, это было правило.
2: Конечно, это что же я имел в виду. А сейчас уже вообще гуляй, Вася, гуляй поле, да? Вообще.
3: В общем, берите такое, делайте смешные рилзы свадебные, и будет вам веселье, а не слезы.
2: Абсолютно. И запомните.
4: Что здесь происходит?
2: Это для свадеб теперь.
0: На радио DFM. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Айо, майк, чек, 1-2-1-2. What's up? Поехали, бум!
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, народ, как настроение? Вот тебе мое личное мнение. Если ливень идет за окном, надевай дождевик, спасайся зонтом. А если тепло в городе твоем, в отличие, ну это все пучком. В любой локации, любой погоде, включай DFM, оно всегда в моде.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове пасмурно и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно. Температура воздуха днем составит около 23 градусов выше 0. Ветер восточного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечёт негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
10: Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
13: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
14: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы говорили на языке Ширивук, на языке Чубаки. И примерно так. Послушали фит группы Нана и диджея Саймона.
2: Ого!
1: И рассказали о свадебном тренде. Мемная озвучка в видео.
2: Да, вообще. Я угорал. Катя мне уже показала. Ребята, это очень смешно. Но, правда, язык, конечно, не для эфира.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит невеста жениху...
3: Сафонов, оплатить.
1: Именно так.
2: Четко и ясно. Я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец. Акбала Омерио Куланджа. Ди люди. Пусть сегодня все твои проблемы исчезают так же быстро, как второй мужской носок после стирки. А деньги приходят без предупреждения и в нормальном количестве, блин. Ну что ж, во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Приподнял, покрутил, на месте поставил. Чао, какао!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
21: Капсикам.
20: Маме скрутила шею весной.
21: Капсикам.
20: Плечо поднывает у сына порой.
21: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
20: Капсикам. И боль на удалении.
21: Капсикам. Моя сила в движении.
22: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
23: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
24: То, что его понимает.
25: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
26: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
27: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
28: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. А дальше тусовка
29: on DFM.
28: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас пасмурно, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше 0, ветер восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд «Теннет Плюс» предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке «Теннет Плюс L4» в трейд-ин. Подробности у официального дилера «Маркар» в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мелоди ФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
9: Пароль?
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: «У меня дело выгорело!»
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам, я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru.
22: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
23: Троих.
24: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас пасмурно, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше нуля. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучёва 352, в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
2: В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем Папа Пап. А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой French. Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22:00. Папа Пап. Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, Папа Пап все организует за вас. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Давайте будем улыбаться. Это сейчас, вы знаете, вот так умиляют всегда вот детки, когда только начинают говорить. И вот сейчас вот мамочки гуляли в нашем ЖК, и, значит, ну, вот какие-то там первые вот эти вот все звукоизвлечения детские. Вот, ца-ца-а! То есть это вот эта там игрушка, она хорошая. И ребенок говорит ца-ца-а. Доброе утро! Всем привет! ДФМ Ростов-на-Дону. Party time! Время вечеринки наступило. Станция дослушали страшно 12 лет. Все, ребят, все. Четверг, день как бы, ну, такой вот, такой. 15 у нас сегодня октября, четверг, любимый город. Так, напомню о наших средствах связи, что есть. Наш единый номер для ваших сообщений, наш мессенджер 8-918-590-0469, это Макс. Паблик ВКонтакте, DFM Ростов, 320-104-6, это цифры для связи нашей студии. Чем славен сегодняшний день, дорогие друзья? Сегодня вообще очень много всего, очень много. Сегодня международный день белой трости. Сегодня международный день кредитных союзов. Сегодня всемирный день мытья рук, ребят. А сегодня в Беларуси праздник. День работников фармацевтической и микробиологической промышленности. Наших друзей из Беларуси поздравляю. Сегодня день учителя в Бразилии. Сегодня день эвакуации в Тунисе. И сегодня, дорогие друзья, внимание, сейчас все приготовились. Все приготовились. Сегодня международный день сельских женщин. Девочки, доброе утро! Александра, Андреана, Давид, Костя, Миша, Федор. У вас именины сегодня, поздравляю. Так, значит, что из интересных событий, да? Ну, как-то вот... Ну, может быть, да, озвучено сегодня, да? Сегодня вышел фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Такая культовая для кинематографистов картина. Состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, друзья. Вот, это то, что хотелось сказать к этому часу, прямо сейчас. Дорогие друзья, я не знаю, как они совершенно разные в музыкальных стилях в один день отмечают день рождения. Сегодня день рождения Вячеслава Бутусова, и сегодня день рождения, ребята, натуральный блондин у Коли Баскова сегодня день рождения. Сегодня день рождения у великого, нашего любимого русского поэта, прозаика, драматурга и даже художника. Михаил Лермонтов сегодня родился, друзья. Кстати, Михаил Лермонтов является наследником, продолжателем Александра Сергеевича Пушкина. В общем, ну, это так говорят специалисты. В общем, ребят, день сегодня яркий. Но мы сегодня решили, знаете как, тему эфира с вами обсудить. Да, давайте мы ее обсудим. Давайте поговорим об этом. Знаете, бывает вот все по плану, да. Знаете, вот есть такие люди, которые занимаются планированием. Там девочки там пишут себе какие-то адвенты или адванты, как их по-разному называют, календари. Вот это сейчас. Это потом, иду к цели, туда-сюда, там, знаете, вот эти визуализации, эти, знаете, машина, яхта, Биркин, Мальдивы, все, ну, все, да. То есть они это все визуализируют, типа вселенная все даст, да. Сейчас скоро все, сейчас все будет. Ну, ладно, это понятно все. Есть там планирование, кто-то планирует, пишут себе, знаете, там, в ежедневнике планы, там, на, допустим, на 24 апреля 2027 года уже. Ну, так, это все, ну, понятно, да, понятно. Вот. А мы решили, знаете как, сегодня пойдем не по плану. Короче, тема эфира не по плану, зато красиво получилось. Вот, как вы выкрутились? То есть, когда у вас все пошло совершенно не так, как вы ожидали, не по плану, но вы красиво выкрутились, что в итоге получилось даже лучше, чем задумывали. Это тема нашего эфира. Это может быть семейный праздник, это поездка в область или на море, свидание, ремонт, я не знаю, там приготовление ужина, неожиданные встречи, либо, знаете, какое-то фиаско на защите своего проекта, там на питчинге тоже дали в штангу, но выкрутились, стало нормально. Или ехали в Таганрог, поехали совершенно в другом направлении, оказались в Геленджике. Короче говоря, сегодня, 15 октября, мы с вами импровизируем, ребят, проще говоря. Итак, как вы выкрутились из какой-то ситуации? Не по плану, зато красиво. Тема нашего эфира. Накидайте, набросайте, напишите ваши истории. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Мы начинаем это Party Time. Взлетаем!

Ребят, тема эфира не по плану, но красиво. Как вы выкручивались из тупиковых ситуаций каких-то? Неважно, это домашние истории, путешествия, рабочие моменты. Это тоже очень часто бывает такое. Когда тебе дают задание, ты сделал, но руководитель не ожидал, что ты сделаешь так косо, а ты выкрутился, и руководитель сказал: «Вот это ничего себе! Молодец!» Это как... Это если цитировать классика нашего Леонида Гайдая, фильм, помните, да, трилогия, студент, когда студент учится, помните, Шурик там, да, когда один из студентов пришел с радиостанции, помните, да, билет при нем, прием, да, за изобретение 5, а по предмету НИУД 2. Вот, ну как вы выкрутились? Так, поехали с женой в ресторан, там неожиданно закрыто. Купили шаурму и устроили пикник прямо на набережной. Ну молодцы. Собиралась испечь торт мужу на день рождения, но перепутала формулу и получила огромный бисквит. Нарезала его на маленькие пирожные и сказала, что приготовила те пирожные. Он так и не знает. Вот тебе, пожалуйста. Вот. А мужики-то и не знают. Должен был встретить друга на вокзале, но перепутал время прибытия, пока ждал, познакомился с человеком, который оказался моим будущим заказчиком. Друг теперь требует процент откат за то, что он все равно поучаствовал в этой теме. Ну, это ростовская тема, да, процент откат, да. Поехали всей семьей на прогулку, пишет Ольга, в корзину с едой... оставили дома. Наше маленькое кафе, где так вкусно накормили, теперь специально туда ездим. Остановились в кафе. На работе я должен был провести презентацию. Все серьезно, очень долго готовился, а проектор отказался включаться. Тогда еще прессы показывали на проекторе. Нарисовал все маркерами на доске, рассказал без слайдов. Стало даже лучше. Начальник сказал: вот это интересно. Так. Собиралась устроить дома тихий семейный вечер, а дети пригласили друзей. В итоге получились танцы с бубном. Заказал жене букет в нашу годовщину, но курьер привез совершенно другие цветы, не те, которые она любила. Оказалось, именно такие она обожала в детстве. Теперь она уверена, что я романтик, и я изучал ее историю. Ух ты! Сейчас бы ты это не рассказывал, я имя твое скрою, да. Давай, пусть для нее так и останется романтика эта. 4 января отмечали день рождения друга, и под конец праздника уже хорошо, в хорошем, веселом настроении кто-то ляпнул, а поехали в Пятигорск. Отправили чуть выспаться человека самого, свежего. В 5 утра выехали, отлично погуляли на выходных. Вот вам, пожалуйста. Но это не выкрутились, это, хорошо, ладно. Опоздала на автобус, вот Ленка пишет, подпись Ленка. Опоздала на автобус и решила пройтись пешком. По дороге встретила школьную подругу, которую не видела много лет. В итоге проговорили 2 часа, опоздала везде, было много неприятностей, но я выкрутилась. Хотел удивить друзей шашлыком, но забыл шампурчики. Вот это ростовская тема. Мяско, шампурчики, шашлычок. Сделали мясо на решетке, добавили овощи, все нормально, выкрутились. Пришла на праздник в платье, а там почти все в джинсах. Сначала растерялась, а потом решила, что буду самой нарядной. В итоге весь вечер меня просили фотографироваться с ними. Ух ты, как здорово. Здорово, Димон! Поехал как-то за новым столом. Дома вынесли по этому поводу мозги. Я купил старый деревянный комод, отреставрировал его за выходные. Теперь жена говорит, что это самая красивая вещь в нашей квартире. Молодец, это креативно. Креативно выкрутился. Перепутала дату встречи выпускников и пришла в ресторан на день раньше. Познакомилась там с компанией, которая отмечала день рождения. В итоге меня пригласили за стол, и вечер получился великолепный. Ирина. Ира, далее, как-то там с выпускниками, на следующий день ты встретилась. Хотел снять красивое видео машины, а в кадр неожиданно забежал соседский пес. Получился смешной ролик. Даже около 300 тысяч набрал ролик просмотр. Ничего себе. Да ты блогер. Собиралась на свидание и случайно надела разные серьги. Парень заметил, сказал, что это очень оригинально. Теперь иногда специально так делаю. Поехали с друзьями рыбачить, а удочки, конечно же, забыли. Устроили пикник, рыбу не привезли. Дома было много вопросов. Классно, много было вопросов. Хотел сделать жене сюрприз и приготовить завтрак. Блины получились совершенно неправильной формы, потом мы устраивали конкурс на самый кривой блин. Я теперь блинодел. Молодец, блинодел. Тоже Евгений пишет.
Интересно. Однажды поехал в автосалон, ну, просто посмотреть машину, и в этот же день уехал на новой машине. Слушай, ну, это выкрутился, получается. То есть просто посмотрел, потом уехал. У нас сегодня такая тема, знаете, друзья, бывает такое, вот ты что-то делаешь, планируешь, а все идет не по плану, и потом ты выкручиваешься. Не по плану, зато красиво. Тема эфира. Погнали! Погнали!

0: Эта неделя для публики особенная. В субботу заведению исполняется один год. Сегодня можно начать с кухни и камерного караоке. Завтра резидентская вечеринка с диджакеями. А 17 октября отмечаем день рождения публики. Специальный гость, диджей Федор Фомин за пультом. Насыщенная праздничная программа. И все это на Большой Садовой 116. Публика один год. Возрастное ограничение 18+. Знакома проблема, когда ищешь крутой подарок человеку, у которого, казалось бы, все есть? Это такое бывает же часто. Лови момент. Есть идея. Вау! Рули в чудо-кресло. Там большие удобные кресла-мешки. Море восторга и горе... Горе позитива, брат. Все в наличии. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Останешься доволен, как слон. Фиксируй адрес магазина. Чудо-кресло. Улица Страны Советов. 3.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Итак, ребята, ну, вы накреативили, конечно же, очень много всего. Вновь, наверное, не хватит времени в эфире, но поехали. Итак, как вы выкрутились? Шло как-то все по плану, потом все пошло не по плану, и вы как-то выкрутились, и даже так стало лучше. Приехал на встречу слишком рано и решил зайти в соседний магазин музыкальных инструментов, попробовал поиграть на гитаре, вспомнил школьное, опоздал на встречу, встречу перенесли, опоздал, было неудобно. Так, собирались с подругами в кино, но перепутали расписание, пошли гулять по городу, устроили фотосессию. Оказалась классная фотосессия, и зачем нам кино? Димон, привет. Как-то пригласил девушку на ужин и забыл забронировать столик. Пришлось искать другое место. Мы нашли маленький ресторан, но очень долго бродили, и за это время я о ней очень много узнал. В общем, выкрутился этим рестиком, и все хорошо. Следующее сообщение просто прилетело. На корпоративе, ребята, вот сейчас вот эти темы, истории, знаете, на корпоративе будет же, ну, даже, знаете, если не будут каких-то больших там историй, да, ну, это не важно, все равно между собой, даже в своем офисе, в своей компании можно посидеть, ну, как-то, знаете, вот именно с коллективом со своим, отметить наступление новогодних праздников, но просто вместе это сделать, да, они будут, эти елки, мы еще называем их елки, корпоративы, корпоратики, да, значит, и вот вам история. На корпоративе, начало интересное, да? Внезапно просили заменить ведущего конкурса. Вот, ведущего конкурса заменить, ничего себе. Я начал импровизировать и так увлекся, что потом меня приглашали вести два мероприятия подряд нашей компании. Выкрутился, а потом еще приобрел вторую профессию. Димон, понимаю, какая у тебя непростая работа. Спасибо тебе большое, Женя. На корпоративе. Слушайте, ребят, ну у меня такой вопрос тогда. Что же там был за ведущий? Если попросили заменить ведущего и взяли своего сотрудника поменять, это что же там был за ведущего? Ведущий вашего праздника. Вы, наверное, этого ведущего нашли на вот этом сайте. Знаете, есть сайт, такое приложение, да, где там по дешевке можно что-то найти. Там бэушки вещи продаются, машины, новые вещи. Там и видно, оттуда нашли этого ведущего. Так, собиралась приготовить обычный ужин, а внезапно приехали родственники. Сделала из того, что было, огромную запеканку. Получилось круто, делала первый раз, выкрутилась и сказали вкусно. Так, давно не фоткал в пробке байкершу, пишет вот Игорь, просто пишет, доброе утро, доброе, Игорь. Недавно сфоткал в пробке байкершу, красивый вид сзади, короче, и нечаянно отправил жене своей голосовой, смотри, какой вид интересный, но потом выкрутился. Игорек, опасно! Ходишь, как говорят, по кромке льда. Это надо быть осторожным, да. И, ребят, вот эта история с перепутал чаты. Будьте внимательны. Сейчас осенью начнется, да. Поехал фотографировать закат, но приехал слишком рано. Пока ждал, заметил красивый старый двор и сделал несколько фотографий крутых. И лайков собрал очень много. На день рождения подруги мы заказали воздушные шары. Но привезли совершенно другого цвета. Решили оформить все в новом стиле. Получилось красиво. Выкрутились, но денег потратили очень много на первичный дизайн. Тоже классно. Хотел устроить романтическую прогулку, а у девушки оказался проколотый баллон на велосипеде. Пошли пешком, купили мороженое и поговорили. Ну, слушай, купили мороженое, хорошо. Ну, где тут выкрутился? Пошли пешком? Ну, хорошо, да. Так, баллон. Слушай, такое редкое старое, там, ну, колесо, баллон пробит. Это тоже, понимаешь, в чем дело? В Ростове вот у девушки пробит баллон. Согласна, это неоднозначная, как бы, история. Да, ребят? У меня аж коллега заглянул в студию насчет пробитого баллона у девушки. На семейном празднике сломалась колонка, достали старую гитару и начали играть, выкрутились. Это было намного лучше решением. Перепутал адрес доставки подарка и отправила его себе на работу. Коллеги решили, что у меня праздники, устроили поздравления, пришла на работу. Мне еще и вручили денежный приз. Ну, не приз, подарок, наверное. Классно. Димон, привет! Мы планировали семейную поездку на море, но дети попросили остаться в городе, устроили домашний кинотеатр с напитками, с едой, бутербродами и пледами. Теперь так повторяем раз в месяц, зачем нам это море? Да не, ну море тоже нужно. Но выкрутились, ребят. Погнали дальше.

0: В Ростове 19 градусов тепла, пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, температура воздуха составит около 23 градусов выше нуля, ветер восточного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама.

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
8: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
9: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
8: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
10: Опа!
8: 6+.
6: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: DFM. DFM. Party time. Party time.

Софи Такер. Да, хорошая, хорошая. Я сейчас фотки посмотрел, пока играл трек. Ребят, ну, в общем, сейчас вы уже услышали, да, бенгеры наши мощные, но мы продолжаем. То есть, смотрите, что-то планировали, по что не так, выкрутились, и получился результат лучше, чем даже вы планировали. И вот здесь сообщений очень много, разные они. На работе просили срочно придумать поздравления коллеги. Я написал смешное стихотворение за 5 минут, теперь меня назначили главным по поздравлениям. Ну, главное, ты сделала, выкрутилась, видишь, ну и приобрела новый скилл, новые какие-то знания, да, новые у тебя свои есть теперь фишки. Хотел организовать девичник в

кафе. Но все места были заняты, устроили праздник дома с музыкой и домашними напитками. Все было нормально. Вот это, знаете, все было нормально. Значит, что-то было не так. Потому что девушка написала, было невероятно, потрясающе. Нормально, значит, ну как бы было хорошо, но был какой-то минус. На встрече друзей сломался телевизор, на котором собирались смотреть футбол. Достали настольный футбол с кладовки. В итоге смотрели на телефоне и играли в настолки. Ну вот, тоже хорошо. Собирались устроить маме сюрприз, она неожиданно приехала раньше, пришлось спрятать украшения и гостей. Получился настоящий комедийный сериал или спектакль. Было круто, здорово. На вечеринке неожиданно закончился плейлист. Я подключил свой телефон, и теперь я стал диджеем нашей компании. Я надеюсь, у тебя там не шлак. Музыка нормальная. Хотела связать внучке шарф, но неправильно рассчитала длину. Получился огромный шарф на всю семью. Теперь фотографируемся, и этот шарф теперь окутывает все игрушки внучки. Так, тоже вот хорошее сообщение, классно. Пришел на день рождения друга без подарочной упаковки. Нашел красивую газету, завернул подарок в эту газету, и мне сказали, что это очень крутой подарок, и спрашивали, где так упаковывай. Пожалуйста, выкрутился. Молодец, красавчик. Так, тоже хорошее. Заказала цветы для украшения на праздник, а привезли другой сорт. Сделала из них экибану, получилось красиво. Хотела устроить детям обычный поход в парк, а случайно попали на мастер-класс по танцам. В итоге мы и танцевали, и гуляли. На работе попросили срочно привести экскурсию для гостей. Провести, точнее. Ну, он написал провести, да, экскурсию для гостей. Я не готовился, но начал рассказывать с юмором. Гости потом сказали, что это была самая интересная часть визита. Слушай, ну, здорово. А что за производство у вас? Вот, ну, вот мы были недавно на экскурсии, смотрели, как делают сыр. Потом как-то мы были раз на заводе, который делает конфеты, сладости, да. Вот интересно, по взрослым напиткам вот кто-то был на экскурсиях? Как там обстановка? Приехал устанавливать кондиционер, а хозяева попросили еще помочь повесить картину. В итоге познакомились, теперь дружим уже 8 лет. Ну вот, хорошо. Ну тоже выкрутился. Картину-то повесил. На встрече забыл папку с документами. Пришлось объяснять все на словах и рисовать схему на листочке. Наш клиент сказал, что это самое идеальное предложение. Это прям как в фильме в каком-то было, да. Да, я сейчас вам все на бумаге и на апельсинах покажу. Так, дальше. Планировали снять рекламный ролик, но актер не смог приехать. Попросили коллегу заменить. И теперь он у нас снимается в роликах. Занимаемся СММом профессионально. Сейчас, Алина, осталось только твои, знаешь, как это, спойлер был, да. Твои контакты и все, и погнали. На работе понадобилась редкая деталь, которая не оказалась под рукой. Придумали временное техническое решение, а потом сделали полноценную замену. И нас за новаторство похвалили, даже дали годовую премию. Это где вы работаете? Давайте мы будем предложения свои выдвигать, мы в доле на вашей премии. Будете говорить, что это ваша как бы история, мы придумываем, вы дорабатываете, презентуете руководителю, вам дают премию, а мы, ну, хотя бы там на 40%. Нормальная, да, история? Вот тоже хорошо. Планировали деловую встречу в офисе, но неожиданно отключили электричество. Перенесли разговор в ближайшее кафе. Там все решили быстро и очень вкусно. И расходиться не хотели. Так, на спортивном празднике ведущий опоздал. Было такое. Меня попросили объявить участников. Я добавил немного юмора и начал комментировать соревнования. Теперь меня привлекают на спортивные мероприятия. Андрюха, коллега, привет. Молодец. Выкрутился. На работе заказали не тот цвет краски для оформления стенда. Мы решили сделать яркий, необычный дизайн. В итоге все прокатило, и руководитель сказал, что мы умеем, когда захотим. Ну, тоже здорово. Так, дальше что еще? Ну, очень много сообщений, ребят, очень. Такие развороты не семейные, а смешные, получается. Знаете, однако, вот сейчас будут. Собиралась на деловую встречу, Яна пишет. Она подписалась, Яна. Собиралась на деловую встречу. Случайно взяла сумку дочери. Обнаружила внутри игрушечного медведя вместо блокнота. Поставила его на стол, и переговоры начались с общего. Так и выкрутилась. Хотел научить рыбу, но он больше заинтересовался утками. В итоге весь день фотографировали птиц. Нормально.

0: Филатов и Кэрос. Наши люди. Наши люди, наши пацаны. А, есть сообщение, ребят, вот, ну, знаете как, вот по-настоящему выкрутилось. Вот есть сообщение от Аллы. А, доброе утро, ДФМ. Шила платье и случайно сделала рукава разной длины. Ну, такое бывает. Придумала асимметричный фасон. Подруги решили, что это какой-то дизайн от кутюр. Ну вы же, Алла, вы же не сказали, что вы перепутали? Вы сказали, да-да, это сам старикашка Дольче. Да? А, на семейном вечере планировали смотреть фильм, но никто не мог выбрать, какой. Решили устроить конкурс смешных историй. Фильм не смотрели. А, хотела устроить внучке праздник с приглашенным аниматором. Он задержался, начала сама показывать фокусы и придумывать игры. Аниматор приехал, мы сказали, нам не надо. Нам не надо! Я как Коля Басков. А знаете, почему как Коля Басков? Сегодня же день рождения у Коли Баскова. Вот. И если вдруг у вас в вашей обычной речи проскочит его какая-то, пролетит не информация, а интонация. Натурально бонит. Вот, если проскочит, не расстраивайтесь. Просто скажите, сегодня день рождения у Баскова. Тем более, Коля сегодня, ну, как бы, ну, у Коли сегодня 50, ребят, да. То есть сейчас, я так понимаю, представляете, сегодня какая вечеринка, тусня будет у Баскова. Там будет снято какое-то помещение, наверное, там какой-то рестик, кафешка, все придут, и вот эти, знаете, шоу-бизнес эти, чмонки, подарки, вот. Филипп придет, наверное. А, так, купил племяннику конструктора, оказалось, что он рассчитан на детей постарше, теперь это мой релакс. Собиралась устроить романтический ужин, но муж неожиданно пришел домой раньше. Вместо свечей и красивой сервировки вместе готовили ужин, но потом покушали вместе, было нормально. Да, покушали. Не поели, а покушали. А на корпоративе планировали... Вот еще одна история корпоративная, кстати, внимание. На корпоративе планировали серьезную интеллектуальную игру, но ведущий перепутал вопросы. Получилась смешная викторина с неожиданными ответами. Коллеги до сих пор вспоминают этот вечер. Этого ведущего больше не приглашают. Вот это да. Ребята, где вы... Скажите, пожалуйста, роднуленьки, где вы берете этих ведущих? Вы их реально вот на этом сайте ищете, где бушка продается? Вот просто интересно, просто интересно. Нет, есть еще сайт, который сугубо посвящен не ведущим, а сугубо свадебный. Да, прям свадебный. Там тоже такие есть персонажи. Добрый вечер в пластмассовых бабочках. В пластмассовых в бабочках, да. Именно так два раза. Ребят, вот не ищите, вот знаете как, если вот сейчас, ну, уже у вас там ваш отдел кадров или отдел маркетинга, говорит, ребята, может быть, мы как-то подумаем о новогоднем нашем празднике. Ребят, ни в коем случае не ищите ведущих на вот этих сайтах, где продается бэушка. Ну, вот просто не надо это делать. И поисковая система уже может вас с ошибкой вывести, да. И если вы уже нашли кого-то ВКонтакте, не обращайте внимания на вот эти постановочные фотки и там, знаете, ведущие вашего праздника более 1000 проведенных мероприятий или более 300 свадеб и довольных клиентов. Там все одинаково у них. Тут нужно как бы искать. Да. Людей надо искать. Где найти, вы знаете. Дорого, но круто. Вот. Это спойлер был. Да. Так. На свидании случайно перепутала кафе и пришла в соседнее. Парень нашел меня по телефону и сказал, что так у нас появилось первое совместное приключение. Теперь шутим, что это наша история. И наша история началась с неправильного, а вот уже 6 лет в официальном браке. Вот так. Собирался подарить жене сертификат в СПА, но перепутал конверты и вручил ей билеты на концерт. Ну, я не буду говорить, кого. Пародиста, в общем, да. Жена сначала обиделась, но все-таки на концерт пошла. Ей понравилось, так я выкрутился. О погоде. Погода.
1: В Ростове 19 градусов тепла, пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, температура воздуха составит около 23 градусов выше 0, ветер восточного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. В Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл. Бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Если давно присматриваете квартиру на Западном, обратите внимание на жилой комплекс «Орион Бизнес».

Да, ребят, здесь о корпоративах очень уже много написали. Я так думаю, нужно делать отдельную программу, посвященную новогодним елкам. Потому что, ну, событий много проходило, я так вижу. Но были разные истории, конечно же, корпоративные. И почему-то вот я вижу так с ведущими были какие-то истории суровые, лютые. В общем, выбирали одного, получилось по-другому. Ну, давайте так, нельзя какие-то вещи в эфире говорить. В общем, значит, выбрали они на корпоратив, новогодний корпоратив.

0: Корпоратив ведущего тоже, как вы и говорите, на всяких разных сайтах и на том тоже сайте нашли. Вроде бы отзывы были нормальные, но в начале корпоратива ведущий пришел не в адекватное состояние от напитков, поэтому практически его сорвал. Доводили всем коллективам отдела маркетинга. Вот вопросов было у вашего руководителя. Кто это вообще? Кто это человек? Слушайте, ну, нормально вы сделали выводы. В любом случае, выкрутились. Это как раз по теме нашей программы. Ребят, сейчас уходим на обед. Мы сегодня с вами выкручивались. А вечером будем закрывать рабочий день. Как, расскажу как раз в 16:00. Всем хорошего обеда.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: И сквозь годы и поколения, только что на радио DFM. Ну а если среди вас есть кто-то, кто уже давно, так сказать, подумывает насчет смены работы или профессии, то эта новость определенно точно заслуживает вашего внимания. В Антарктиде, значит, выкатили вакансию мечты с зарплатой 230 тысяч рублей в месяц. Соискателю предлагают бесплатное проживание и трехразовое питание. За то, чтобы он просто считал пингвинов. Также отдельно в обязанности входит интересный контент. Снимать и комментировать происходящее. Ну, например, как они валяются или купаются, ну или, может быть, даже танцуют. Было бы неплохо, кстати говоря, отвлечься и развлечься, в конце концов, от такой вот картинки. Всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Да, я забыл поставить отбивки, но ничего страшного. Ну а прямо сейчас для вас...
1: Реклама.
2: Что в моде в этом сезоне?
3: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
2: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
3: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
2: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
3: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
2: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать. Срочно надо брать!
4: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте Амода.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «Асим-агент» и ООО «Асим». Подробные условия на сайте asimdefisagent.ru. Рекламодатель ООО «Асим». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове пасмурно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градуса выше 0. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой Тэнк и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: А вот этот момент, наверняка у каждого из вас он был, когда ты приходишь домой уставший, и вот так вот снимаешь штаны до середины, до колена, берешь пульт от телека и сидишь со спущенными штанами, просто щелкаешь вот так вот бездумно какие-нибудь каналы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Что-то в этом есть, это не про лень, это про соединение с космосом, друзья.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шапка, носки, еще шапка.

0: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
2: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
3: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: 3.
7: 4.
8: 5 не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Опа!
8: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Ну что, неделя бесспорно, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день без лайков в соцсетях. Слабо? Или же день поиска заначек мужа и попробовать, собственно, их отыскать.
1: Это тебе не мелочь. Карман тырить.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове пасмурно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше 0. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию Высотаримстрой.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем Папа Пап. А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22.00. Папа Пап. Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, Папа Пап все организует за вас. Бронь стола по номеру плюс 7-988-990-1011. 18+.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Fire только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то книголюбы в России нашли новенький тренд. Вечно им что-то не хватает. Но, справедливости ради, на мой взгляд, это может даже усиливать эффект от чтения, ввиду более глубокого в него погружения через обоняние.
1: А что идея?
0: Теперь в магазинах можно купить подарочные издания классической литературы, пропитанные разными там популярными парфюмами. Однако же, я предлагаю пойти еще дальше. Вот хорошо было бы читать отрывок какого-то произведения, в котором описывается какое-то действие. Например...
2: Мы волшебную косим трынь-траву.
0: И тут же бабах! Через носопырочки запах свежескошенной травы в мозг. Четыре ДХ чтения, считайте. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
6: У меня дело выгорело!
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh,
1: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Майк Дроп. Слышала?
4: Мейк или Майк?
3: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк Дроп. Есть предположение?
4: Сбросить Майка.
3: Да, молодец.
4: Кинуть микрофон.
3: Да, бросание микрофона.
4: Бросание микрофона, это так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
3: Молодец, молодец, молодец.
4: Так обрадовал, что микрофон врезал.
3: И ударила сам микрофон. Твой Майк Дроп.
4: Бросила микрофон.
1: Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь.

0: жизни в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на реку Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
13: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
15: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, есть такое дело. Итак, в московском парке Горького появился огромный фонтан с проекционным экраном из почти что 3000 струй воды, на котором будут показывать масштабные водные шоу, а в Россию завезли японский экстракт молодости. Баночки шоты со слюной птиц, но со вкусом личи. Ага, на этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: Реклама. В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем Папа Пап. А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой French. Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22:00. Папа Пап. Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, Папа Пап организует за вас. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
3: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
13: Right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что Радио DFM.

0: реклама. Самые опасные задания, в которых на кону судьба России, и один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: В тройку лучших на прошлой неделе попала работа Talk to You. Anto и 54 Ultra.
2: Второе место.
3: Number two.
4: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.
2: Первое место.
3: Number one.
4: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Meet Me in the Dark» Аве.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс
2: приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря. Подключение сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
10: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама – любит, папа – учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
12: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
14: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
14: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: А что, в меня нельзя влюбиться?
5: Что, если ты узнаешь, кто я?
6: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
7: Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
8: Что, понравилось быть человеком?
5: Человеком быть больно.
9: 6+. Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: for a guy. Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: предлагают нам не быть стеснительными, и правильно, этот день для этого и создан. Друзья, у нас сегодня четверг, да, уже хочется ближе к финалу-то недели отдохнуть, именно поэтому, друзья, можно немножко пораньше домой идти. Но напоминаю, что четверг вот для этого сделан, а первый выходной день, суббота, создан для того, чтобы вместе с нами подводить итоги недели. Напоминаю, что мы каждую субботу подводим итоги в DFM Top 30. Приходите обязательно с 15 по столичным. Ну а пока у нас новый час классной музыки. Меня зовут Женя Кротов. Привет всем, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает.
15: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
16: Welcome back, and right now...
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове облачные, 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 21 градус выше нуля, ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Высота Ремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высота Ремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
4: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравит телеканал с днем рождения. Артика Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Мари и Краймбрери, Зиверт и еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Слушайте, тут такой неловкий момент был. Хожу я голая по квартире. Только серьезно.
2: Подробнее с этого момента.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: И вдруг я понимаю, что на меня мужик смотрит и улыбается. Оказалось, у нас фасад ремонтирует.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я в этот момент подумала, боже, как хорошо, что я все-таки мало ем и хожу на фитнес. Просто если вдруг вопрос поднимется в домовом чате, вот, по крайней мере, сплетни будут позитивные.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: А дальше тусовка.
14: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Но когда-то он долго звучал во всех колонках, да? Ну а мы, друзья, напоминаем, что у нас классной музыки много не только в эфире. У нас есть еще и наши интернет-станции, которые тоже могут помочь поднять вам настроение. Более 50 разных музыкальных направлений. Качайте, слушайте наше мобильное приложение. И, к слову, я скажу вам так. Скоро оно вам еще для чего-то пригодится. Тоже будет очень полезно. Ну а пока мы продолжаем. У нас впереди еще, конечно, больше музыки. Так что поехали дальше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове облачные, 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурная, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 21 градус выше 0, ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
9: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Будь элегантным.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Білих. Діма Білих.
1: Добрий вечір. Это твоя любимая станция. DFM. Как дела, ребят? Ну что, начнем? Взлетаем!
2: Дима Билых.
1: Да, я здесь. Сейчас.

Хопа. Ребят, ну, спасибо большое за сразу сообщение. В общем, все уже... Ну, решил вот так стартануть, так, чтобы сразу зарядило. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа называется «Party Time», время вечеринки. Ну, оно уже вот прям, уже вот наступило уже. И пришлось нам с вами принять это и закрыть рабочий день. Да, принять и простить, да. Ну, простить этот рабочий день, что он уходит. Хотелось бы, чтобы он был бесконечный, чтобы мы постоянно работали. Ну, давайте его примем, простим. Мы отпустим в 17.00, кто-то в 18. Добрый вечер! Так, фанфарки, работы. ДФМ Ростов-на-Дону, Party Time. Ребят, напомню, наш Макс 8-918-5900-469. Добро пожаловать, пишите сообщение, где вы, как вы. 320-104-6 цифры студии, а есть паблик ВКонтакте. Он, в принципе, очень простой и несложный. ДФМ Ростов. Все, работает. Тему эфира не обозначали. Сегодня так музыкально подхожу к эфиру. Вспомнили какой-то мощный звук ДФМ. Ну и дальше, конечно же, треки такие же будут мощные. Но вот после следующего трека обозначу тему, о чем сегодня будем говорить. Ну что, готовы? Погнали!

0: Ребят, я предлагаю, знаете, какую тему? Вот звук-то классный, и сразу тебя переносит куда-то, да? Я предлагаю тему вот какую. У нас своя атмосфера. Да, у нас вот вообще в Ростове у нас своя какая-то атмосфера. У кого-то, я не знаю, там, в Красноярске своя атмосфера, в Воронеже своя атмосфера. Ну, какая-то, да? Я предлагаю тему Ростов, а у вас своя атмосфера или у нас своя атмосфера. В общем, сегодня давайте так, смотрите, раскроем эту тему как. Рассказывайте, присылайте сообщения, какие обычные моменты, вот вроде бы обычный момент, но у вас неожиданно превращаются в удовольствие, да. То есть какая-то некая своя атмосфера, да. Вот, то есть вот вроде бы какие-то рутинные дела или что-то, я не знаю, там по работе, либо какая-то обычная там семейная история, там, как вот многие говорят, бытовуха. Вот, но она превращается во что-то интересное, да. У нас своя атмосфера. Вот так сегодня мы и назовем нашу тему. «Еду домой», играет любимый трек на TFM. На светофоре поймала себя на мысли, что я дирижирую пальцами по рулю. О! Началось! Сегодня готовила завтрак под вашу музыку, и получилось очень даже неплохо. Вышел гулять с собакой на 10 минут утром, вернулся через час, потому что у нас получился очень хороший утренний променад. Ух ты, променад, да, как-то слово такое. Устроила дома маленькое кафе, красиво накрыла стол, где даже салфетки сложила треугольниками, просто своя атмосфера. Жду любимого, должен приехать с вкусняшками. Человек пишет, когда утром сажусь в машину, стараюсь не ругаться, но, значит, ну, атмосферней будет, если на кого-то наорать и не забыть открыть окно. Слушай, ну, вот это молодец, здесь подметил, хорошо, такое часто бывает, да, когда в закрытое окно наорал и поехал. Ну, в закрытое окно. А когда еще наорешь в закрытое окно, ты его еще, это окно, и наплевал, ну, заплевал его. Если внутри так машина помыта, окошки натерты, тут наплевал, поехал, думаешь, зачем я это все делал. Во, пошли сообщения. Так, сегодня ехали с коллегами с работы в обед и устроили музыкальную викторину. У нас в машине была своя атмосфера, угадывали песни с первых 3 секунд. Решила разобрать шкаф на работе, включила DFM. Через какое-то время поняла, что тут все нужно. Нужно и ничего выкидывать не нужно. Вот, тут все нужно и ничего выкидывать не нужно. Да. Привет, Димон. Купил кофе, сел в машину. Оказалось, что можно провести время в машине идеально. И это свои особенности. Да. Ну, как бы почти похоже, а у нас своя атмосфера. Ну, у кого где какая своя атмосфера? Допустим, где вы работаете, трудитесь, можете там поделиться этим, если не тревожная организация у вас. Ехал по Ростову, увидел небо. Да, оно пока серое, да, пока без солнца. Остановился и засмотрелся. Но у меня своя атмосфера, хотя сзади начали сигналить, понял, что надо ехать дальше. Приготовил сегодня все документы для руководителя, которые он мне сказал. Потом включил прикол. Прикольный старый мульт Масяня и хотел с этим мультом пойти к директору. Не надо к директору. Слушай, с Масяней не надо к директору. Там, если этот мульт директор, ну, в общем, да. Масяня — это, конечно же, такая база наша, да. Можно повспоминать вот всяких Масянь. Если помните мемы известные, накидайте тоже эти известные мемы, тоже вспомним. Пошел выбрасывать мусор и встретил соседа. В итоге обсуждали футбол и вообще, куда все это идет. Куда это все идет? Где эти люди, которые играли раньше в футбол? Привет, ZFM. Большущий огромный привет всем. Настроение хорошее. У нас принято всегда обсуждать начальника нашего. А когда он строит планы, мы эти планы обсуждаем в нашем личном чатике. У нас так принято. Это наш вайб. Ребят, в общем, тема нашего эфира сегодня, неважно, чего она касается, Ростов, а у нас своя атмосфера. Вот такая.
1: Реклама.
0: Внимание! До первого дня рождения публики осталось 2 дня, ребят. Сегодня будем начать с ужина и камерного караоке с небольшим кругом на песне, а завтра продолжить на резидентской вечеринке с диджей-сетами. Ну а в субботу, 17 октября, публике 1 год. Диджей Федор Фомин, специальный гость, и он будет колбасить за пультом всю ночь. Насыщенная праздничная программа. Все это на Большой Садовой, 116, публика 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
3: Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352, а в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
4: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
5: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу. Пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет. И, конечно, не
6: скучайте. Проходят. А есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5. Новая земля. 18+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Hello Weeks в Кариле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему. Настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
3: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: DFM. Party time. On DFM. Come on.

0: Так, поехали. У нас так, в принципе, своя атмосфера. Да, или не в принципе, без призыва. У нас своя атмосфера, и все. То есть даже если что-то случилось и пошло что-то не так, допустим, ну, у нас своя атмосфера. Пошел выбрасывать мусор, поговорил о футболе. Такое сообщение еще одно пришло, но подключились друзья, а точнее соседи из других подъездов. Вот. У нас сегодня будет вечером домашнее задание разбираться вместе всей семьей. У нас так принято. Видно, двоечка, да? Опять двойка. Сегодня впервые попробовала приготовить утром домашние вафли. Теперь у нас так принято. Это часть завтрака. Вафли домашние. Вышла за продуктами, увидела удивительную картину уличного музыканта. Постояла, послушала, настроение поднялось. Ну, теперь будет у нас так принято. Ну, у вас-то будет принято. А будет ли там уличный музыкант в этот момент? Так, здорово. Здорово. Знаешь, как у меня папа говорил? Здоровее, видали. Купила красивые чашки, и теперь даже обычный чай кажется праздничным. Теперь у нас будет так принято. Вот так. Сегодня на работе коллега принес домашние вкусности. Наш обычный перерыв превратился в настоящий движ. Ну и теперь мы решили, что у нас так будет принято. Кто-то приносит вкусняшки на работу. Я вообще ничего не делал сегодня и чувствую себя замечательно. У нас так принято. Да. Дмитрий, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, большой привет очаровательной Инессе. Сегодня у нее будет очень серьезный разговор. Готовится вся уже в боевом раскрасе. Подпись подруга. А имя подруга не написала. В боевом раскрасе. То есть это что-то на девичьем. Мужики, девочки, вот в боевом раскрасе. Можете прокомментировать? Вот сейчас свободные есть, да, вот руки там. Катаетесь по городу, не знаю, пилите ногти там. Неважно, чем вы занимаетесь, да. Вот в боевом раскрасе. Это к чему она готовится? Как это понять, боевой раскрас? Вот можете сейчас, да, это как, ну, не просто там тема, да. Вот просто подскажите. Просветите нас всех, да. Девушка в боевом раскрасе. Что это обозначает? Что это такое, да? Сегодня в спортзале утром заиграл любимый трек. Последнее упражнение повторил 3 раза. Теперь у меня будет так принято. Да. У меня свое настроение, я не обращаю настроение... Подожди, у меня свое настроение, я не обращаю настроение других. Наверное, не обращаю внимания на настроение других. Ну, хорошо. Так, художник из меня пока начинающий, зато настроение отличное. Я сегодня попыталась нарисовать портрет. Вот. Что происходит в городе? А мы просто портреты рисуем. Привет, Димон, настроение классное. Если тебе не трудно, поставь какой-нибудь разнос, чтобы вспомнить 2015 год, как это было, и очень круто. Был на вечеринке DFM в 2015 году в одном большом заведении. Да, у нас был там не просто вечер и не просто тусовка, не просто дискач. Да, у нас был пенный, он назывался «Пенный апокалипсис DFM». Да. Сейчас я трек «Микс на того года» и поставлю сейчас, да. Так, сегодня сын научил меня новому танцевальному движению. Димон, катастрофа, тектоник возвращает. Ребята, это печальность. Вот, вы знаете, сейчас вроде бы как бы верните мой 2007 или 2009, неважно какой год. Вот в то время, там, в восьмом, наверное, пришел идиотский танец тектоник, да. Стоишь на месте и потом руками даешь вот такое впечатление, что ты, я не знаю, там, ты с головы мешок снимаешь. Вот примерно такие движения. Вот, и сейчас они завирусились изумерят, и это уже пошло. Это, конечно, печально, если честно, печально. Сейчас брекеры, конечно, напряглись, но в любом случае, если ты вот смотришь на танцоров, и ты видишь пацанов, которые там, ну, типа, как это называется, не хип-хоп называется, да, там, ну, танцуют хип-хоп или брейк-данс, они, конечно же, круче, чем вот эти мальчишки такие. Мальчишки такие из тектоники. Тынц-тынц-тынц. Но это, знаете как, почему сейчас он завирусился? Он просто мемный. Он просто мемный, это танец. И сначала, как начинает вируситься? Все смеются, прикалываются, думают, да что это за неадекваты потом. А потом окно Овертона открывается потихоньку. Заходит, и потом раз, вирусится, и становится это сначала трендом, потом модой. Но это печально. Если тектоник зашел в моду, обратно вернулся, это печально.
1: Радио DFM.

Так, ребят, вот прямо сейчас, я думаю, нужно, нужно, наверное, обсудить это, да? Сегодня с друзьями решили встретиться на час. Уже понимаем, что рабочий день заканчивается, как быть, но у нас так принято. Вот что с этим делать, я не знаю, если честно, но вот сообщение такое, да. То есть, если разбирать на смыслы, то сложно, конечно. Включил DFM во время приготовления обеда. Сегодня даже овощи не нарезал, было весело, все съел так. Хорошо. Димон, передай Юле Паго большой привет. Передам привет. Ребят, вы можете Пагоше, в принципе, вот 18.00, буквально еще чуть-чуть, и Пагоша появится, да. Вы можете просто взять и послушать эфир, во-первых. А во-вторых, взять и написать. Она, ну, она очень часто в эфире говорит, куда писать, и ей будет приятно. Передайте ей привет из Ростова с любовью. Сегодня коллеги устроили конкурс на самый красивый бутерброд. Наш обед стал гораздо интереснее, и бутерброд, который был с инжиром, я ела впервые. Понятно? Бутерброд с инжиром. Молодцы у вас, коллеги. А чем вы занимаетесь просто? Где вы трудитесь? Просто интересно. Ехала домой, включила DFM, и сразу настроение поменялось. Даже пританцовываю за рулем. Ну, у меня так принято. Я дома сегодня вечером буду наводить порядок. Я это делаю вообще по воскресеньям, а сегодня решила навести порядок в четверг, чтобы к пятнице было все чисто. Теперь у нас так принято. Понятно, как она решила? Теперь у нас так принято, я сказала. Да, и ее любимый сказал, да-да, конечно, за. Купил домой маленькое растение. Теперь у меня появится еще один повод улыбаться утром. Это такое неоднозначное, конечно, сообщение, да? Привет, Димон, всем большой привет. Ехал как-то с работы и заговорили насчет вечеринок DFM. А я вспоминаю очень крутейшее мероприятие в клубе «Золото». Вашу вечеринку, было очень много пены.

0: был Дэнс. Слушай, ну у нас он тогда тоже назывался «Пенный апокалипсис DFM». А, тогда уже он назывался не «Золото клуба», он назывался «Лаплая». Да, это была большая студенческая вечеринка. У меня даже видосик где-то есть прям. Там был разнос. Да. Сегодня с друзьями устраиваем вечером соревнования по настольному теннису. Все накупили ракетки, шарики, будем играть. Хотя играли последний раз в детстве. Ну, нормально, у вас так принято, вот на спорте молодцы. Сегодня особенное настроение, хочется скорее пятницу, написал Андрей. Решила сделать домашний фруктовый салат, накупила фруктов, теперь думаю, с чем все это есть вечером. Решила сделать домашний фруктовый салат, это хорошо, но далее, знаете, что он написал? С чем это все есть и продолжает. Но сначала нужно это сфотографировать. Привет, Димон. Сегодня ехали всей нашей компанией с обеда. Заезжали поесть бизнес-ланч. Коллега подвозил. Получился настоящий концерт на колесах. Пели свои любимые песни. Просто акапельно. Звучало ужасно, но настроение было хорошее. Привет, ZFM. Большой привет передайте, пожалуйста, Станиславу. Огромное спасибо за поздравления. И вообще всем коллегам, которые устроили мне сегодня невероятно рабочий день. У меня сегодня днюха Настя. Настюш, поздравляем с днем рождения. Давай.
1: С днем рождения.
0: Тебя включали песню Ирины Олеговой? Мы тебя поздравляем. Ханна здесь.
1: Здесь.

тоже разнос трек, да? Астрономия. Та-на-на-на-на. Кстати, вторую жизнь, мне кажется, да? Вторую жизнь. Этот трек получил в ТикТоке. Да, ну вообще в соцсетях получил вторую жизнь. Потому что вот прям завирусился. Очень много роликов было под этот трек снято. Так, поехали дальше. Поехали. Что у нас тут еще? Сегодня мы никуда не собираемся. У нас так принято. Четверг мы проводим спокойно. Это важно. Почему? Потому что пятница будет, да? Еду на автомобиле, на светофоре стоит машина, в ней девушки танцуют и поют, у них своя атмосфера, Игорек написал. Игорек, согласен. Слушай, ну лучше пусть девочки танцуют и поют в машине, чем плачут. Ну, это намного лучше, чем они бы плакали. Сегодня с подругами пересматривали фотографии из путешествий, смеялись все, ужасные фотки, но у нас так принято, у нас общество плохих фотографий. Вам нужен фотограф, может быть, какой-то профессиональный. У нас вот есть, а я не буду фамилию называть, зовут его Егор, профессиональный. Это не просто фотограф, знаете, это фотохудожник, это маэстро. Егор, ну фамилию не буду называть, найдите его, классно фоткает. Сегодня после работы заехал к родителям в обед. Посидели, еще чайка попили. И я считаю, что это новая традиция, у нас так будет теперь принято. В обед чайка. Ну, нормально. Тем более к родителям, конечно. У меня сегодня все просто. Хорошая музыка, любимые коллеги рядом, прекрасное настроение. Вечером ждет любимая. И сейчас слушаю ZFM Ростов-на-Дону. У нас так принято. Класс. Спасибо за добрые слова. Ребята, погнали дальше. Есть!

Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

0: Ох, ребята, а вот сейчас интересная игра «Эксперимент». Сейчас я включу три отрезка классической музыки. Ваша задача — выбрать, какой из них написала нейронка. Слушаем. Это первый. Второй. И вот это третий. Ну что, надеюсь, выбрали. Даю правильный ответ, и это вариант номер три. Представляете? И если вы правы, поздравляю, вы в меньшинстве. Да, недавно проводили такой опрос, и музыку нейронки признали самой человечной. Ну что ж, не повезло Уиллу Смиту, кажется, не стоило когда-то задавать такой вопрос.
1: Робот сочинит симфонию?
2: А вы?
3: Реклама.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года до 1 января 2022 года. Подробности введения организаторы правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: карты «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостарт».
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно? Всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
3: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
14: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
15: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что...

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Элегантность — это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
8: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
7: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
9: Опа. 6+.
10: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Кочет?
2: Кочет, что это?
1: Имеет отношение к коже.
2: К коже? Нет.
1: Кожаные куртки?
2: Это живая замена будильнику.
1: А, пошел?

0: скажи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточните на сайте сбербанк.ру. 0+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее про оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
18: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
19: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
20: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
19: Обслуживаться у вас можно?
20: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: мужики, мир меняется, качать бицуху теперь не модно, нужно качать ягодицы. Буквально такой тренд пошел в мужском фитнесе, и даже название у этого есть — глутмаксинг. Да, как же все поменялось, да? Раньше мужики ловили белочек, теперь занимаются орехами. Но ничего, только теперь есть вопросы к глюкозе, кажется, у нее появились конкуренты.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем «Папа-па». А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22:00. «Папа-па», Максима Горького, 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, «Папа-пап» все организует за вас. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
1: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова, 5, Новая Земля, 18+.
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена, 230. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю смотреть смешные мемы и тоже иногда задаю тупые вопросы умной колонке. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 15 октября 2026 года. Это четверг, боже мой, уже половина октября. Мимо. Ой, да, как-то грустновато даже, но тем не менее, сегодня весело можно отметить следующие праздники. День собирания осенних листьев, Всемирный день мытья рук. Кто работал дежурным в классе? Наверняка все. Международный день сельских женщин, день разрешения конфликта. Еще сегодня день мопса. Вот, если у вас есть мопс, поздравьте его обязательно. Ну и Куприян и Устинья. День очищения от наваждений и нечистой силы. Ну, то есть самое время для того, чтобы сходить в душ, в ванной полежать. Ну или в конце концов руки помыть. Да. Ну и еще сегодня день бездумных покупок. Бездумных. Поэтому следующее. Что вы недавно купили и только зря потратили деньги? Вот очень интересно выяснить. Я могу первое начать?
2: Давай.
1: Электроштопор. Значит, думала, полезная история, оказалась какая-то фигня. В общем, один раз открыла, второй раз он уже не работал. Вот. Он как будто бы так, и все. Может, там, конечно, батарейки сели. Я вообще не люблю, знаете, когда покупаешь что-нибудь, и там надо еще вот батарейки менять сразу.
2: А
1: вот
2: если это без батареек еще продается, то да, там сразу.
1: Сразу какая-то проблема, уже, да. Зарядки нет к нему, надо искать какую-то подходящую. В общем, целый гемор, честное слово. У вас.
2: Я купил, ты не поверишь, недавно принтер для этикеток. Абсолютно бесполезная штука, как оказалось. Он оказался такой нужный вот именно в тот момент.
1: А я еще, знаете, что купила? Я купила такую лампочку, которая красивые узоры на потолке создает и крутится. Так вот она, когда крутится, вот этот моторчик, он работает так громко, что у меня, извините, соседи просыпаются. Ну, просто какая-то... Должна создавать вообще история, что какое-то настроение релакса, да, покоя, красоты. Но тут, вот, знаете, вот красота и такое... Вот это вот все на фоне. Ну, такое себе. В общем, я один раз включила, потом поняла, что как будто бы все, на этом наши отношения закончились. А было 399 рублей, всего 399 рублей. Конечно, я взяла, ну а чего? Ну, за 399 я и получила то, что получила. Так, друзья, обязательно пишите нам что-нибудь интересное по этой теме, что вы недавно купили и только зря потратили деньги. С удовольствием зачитаем и, конечно же, лучшему отдадим наш суперфирменный подарок от DFM. Куда писать?
2: Группа радио DFM ВКонтакте, номер для сообщений через Макс 965-115-5-115 и приложение радио DFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
7: А второе?
8: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер белый. LG X50+, четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
11: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня в 13.15 у нас стартовал шестой лунный день. Что же это означает? А это самый позитивный, удачный день первой четверти. Почти все будет удаваться, жизнь заиграет новыми красками. Ну, краски и коричневые бывают. Разные. Значит, день лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий, не перегружая себя заботами. Луна не требует сегодня от вас больших энергетических затрат, поэтому можете распоряжаться силами по собственному усмотрению. Захотели полежать на диване? Лежите. Захотели побежать куда-нибудь?
2: Бегите.
1: Бегите, да. Сегодня обостряется интуиция, поэтому слушать внутренний голос особенно важно. И в эмоциональном плане надо оставаться уравновешенным и спокойным. Недовольство собой своей жизнью может привести к неблагоприятным последствиям, потому что изменит вибрационный фон. Следует принимать вещи такими, какие они есть. И по поводу любви. Очень удачный день для любого вида коммуникаций. У противоположного пола вы будете иметь успех, начальство вас выслушает. Сегодня окружающие наиболее восприимчивы к потоку информации, поэтому будут внимательно слушать вас и понимать не только то, что вы говорите, но то, что имеете в виду. Ну и в супружеской жизни, в любовных делах сегодня все топчик. Так, по поводу работы. День благоприятен для проведения групповых операций. Можно начать какие-нибудь мелкие дела. Крупным приступать следует позже. Удачный день для разрешения любых вопросов в сфере бизнеса, финансовых, партнерских вопросов о недвижимости. Если планируете смену работы, то вот сегодня идеальное время для этого. Так, ну и еще всем деятелям творчества Луна сегодня тоже очень благоволит. О том, что нам обещают седьмой лунный день, который стартует завтра, да, мы, наверное, тоже расскажем, но уже в следующем часе.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что вы недавно купили и только поняли, что зря потратили деньги?
1: Швейная ручная машинка. Думала, какая крутая вещица. Лежит до сих пор в упаковке. Щетка для кота с отпаривателем. Боже, бедный мой кот, пишет нам Танечка. Мячик-бумеранг, который должен летать, но моторчик перевешивает, и он падает. Можно продолжать бесконечно. Я попросила бухгалтера выдавать мне зарплату налички. Значит, обруч для талии. Оказывается, он бесполезен, если правильно не питаться. Вот. Также сушилку для овощей. Буду сейчас овощи сушить. Грибы, ага, сейчас. Насушила уже. Ничего, просто от слова совсем. Купила пароварку, думала, ЗОЖ, все дела, буду правильно питаться. Все начинается со слов ПП, заметила. Все бесполезные траты. Уже 6 лет пылится на антресолях. Купила ванночку для ног. Один раз использовала, теперь валяется. Купила позолоченный сервиз. Вот совсем недавно на 12 персон. Он был очень-очень красивый. Я подумала, ну гости будут приходить, будем все накрывать. Ну, такое себе. Сейчас понимаю, что никто ко мне в таком количестве в гости и не поместится.
2: Придется на Новый год звать народ. Беговую дорожку купила, складную, помещается под кроватью. Под кроватью она так и лежит. Еще штуковина, которая определяет степень прожарки мяса. Вообще не пользуюсь, все на глазок всегда жарю.
1: А, кстати, вот она очень полезная. Там, да? Такая как бы палочка, ты ее засовываешь в это мясо, ну, повара ими пользуются. И ты таким образом определяешь внутри, какая medium well done, ну, то есть степень прожарки, да. Значит, еще купила абонемент на кулинарные курсы, сходила один раз и поняла, что готовлю лучше этих преподавателей. Вот так вот.
2: Для этого стоило, кстати, купить, чтобы как-то,
1: знаешь, самооценку поднять.
2: Да, поднять самооценку, конечно.
1: Да. Самое мерзкое, что всегда в таких местах появляются люди, которые знают лучше других, и они справляют преподавателя. А вот, вы знаете, а вот я делаю по-другому. Нет, все-таки опару ставить здесь не надо. Это будет слишком, нет, слишком, перебор. Вы содой делаете? Содой? Ну что вы, ну кто сейчас уже делает содой? Нет, это разрыхлитель. Вот это, вот тогда вот это норм, да. Вот когда вот такие ученики появляются в группе, учитель стоит вот так просто. Внутри у него там матерные песни. Вот, но зато человек самооценку поднимает. В конце концов, тоже дело, тоже психологическая история. Друзья, мы совсем скоро будем поднимать самооценку тех, у кого хорошая интуиция. Обязательно звоните, если хотите поиграть методом тыка.
2: 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
7: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Римстрой».
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: А что, в меня нельзя влюбиться?
12: Что, если ты узнаешь, кто я?
13: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
14: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
15: Что, понравилось быть человеком?
16: Человеком быть больно.
17: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
18: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
19: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: так, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка и проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
1: Зазвонился Сахиб из Красногорска. Сахиб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сахиб, надеемся, сегодня у вас с интуицией все хорошо? Вы как?
2: Нормально.
0: Ну вот проверим, нормально или очень хорошо. Сегодня мы рассчитываем на самые лучшие результаты от вас. Итак, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что американский футбол придумали в Австралии?
2: Нет.
0: Правда, что среди птиц самый длинный язык у дятла?
2: Нет.
0: Правда, что Нгул Трум – это денежная единица королевства Бутан?
2: Нет.
0: Правда, что ученый Чарльз Дарвин изобрел чемодан на колесиках?
2: Нет.
0: Правда, что Берингово море раньше называлось Бобровым?
2: Да.
0: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же получилось, какой, собственно, уровень. И если больше трех правильных ответов, то дарим подарок. Если ноль, тоже дарим, ну а если меньше, извините.
3: Ваш уровень интуиции равен трем.
0: Отлично, прошел по тоненькой. Красавчик.
1: Поздравляем, вручаем нашу фирменную кружку.
0: Итак, какие были правильные ответы? Правда, что американский футбол придумали в Австралии? Нет. Правда, что среди птиц самый длинный язык у дятла? Ну, конечно же, да, 15-20 сантиметров его язык. 15-20 сантиметров, хороший язык. Правда, что Нгул Трум – это денежная единица королевства Бутан? Да. Правда, что ученый Чарльз Дарвин изобрел чемодан на колесиках? Нет, кстати, но по одной из версий, говорят, он изобрел стул на колесиках.
1: Вроде как, да.
0: Но это тоже, может быть, это миф.
1: Миф, возможно.
0: Правда, что Берингово море раньше называлось Бобровым? Да. Давайте еще раз поаплодируем.
1: И поздравляем еще раз. Еще раз напоминаю, что вы получаете нашу фирменную кружку.
0: Ну и, конечно, 10 секунд. Ни в чем не ограничиваем. Пожалуйста, используйте.
2: Всем, кто меня узнал, всем привет, всем здоровья, всем удачи.
0: Ура!
3: Радио DFM.

0: визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
1: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: При отеках лимфониазот.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
13: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
7: А дальше тусовка.
11: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ago. Ago. On DFM. DFM.
1: Давайте, коллега, напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
2: С удовольствием. Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
1: Блинница. Вот это вот такая вот блинница. Думала, каждый день буду оладушки, блины, все делать. Не, ничего я не делаю, валяется и совершенно не до нее уже. Вот так вот. Силиконовый складной таз оказался ерундой. Вот, потому что он почему-то протекает. Но я могу сказать, что я тоже хотела купить такой таз.
2: Это то, что время на него смотрю.
1: Да,
2: мне удобная вещь, кажется.
1: Мне почему-то кажется, что каждый человек, кто заходил в определенные магазины, смотрел на этот складной таз и думал, может, нам надо? Ну, вот оказалось, что он там что-то где-то протекает. Ну, может быть, просто не повезло. Может, остальные не протекают, откуда мы знаем. Ну, вот, кстати, с этим тазиком очень удобно было бы за грибами ходить. По факту. Ну, давайте честно. Потому что он так вот много места не занимает, взял, положил с собой.
2: Да и магазин как авоська, в принципе, нормально.
1: Ну, конечно, это странно уже, если ты с тазиком пойдешь в магазин, Дмитрий. Но вот за грибами, мне кажется, очень даже. И, кстати, там еще прикорм очень классно разводить для рыбы.
2: Так что можно найти применение.
1: Зря. Не выкидывайте пока. Что вы? Потому что даже если протекает, ну, значит, не воду, а что-то другое можно, что не будет просыпаться.
2: Сыпучее.
1: Сыпучее, да. Ну, конечно, я вот все думала, когда же попадется эта история? Мультиварка! Мультиварка, классика, все, вот, будем готовить мультиварки. Я тут все выкидал, кнопочку включил и готово. В итоге мыть ее кто-то там ленится, потом, значит, еще какие-то истории, что вытаскивать ее долго. Ну, как-то вот почему-то все не складывается с мультиваркой, то есть складывается первый месяц, а потом... Как обычно.
2: У меня была, кстати, не прижилась тоже. Вообще.
1: Самое ужасное, на что я потратила деньги, я купила очень дорогую фритюрницу. А потом, как вы уже понимаете, начала следить за фигурой. Какая теперь фритюрница? Надо срочно ее от греха подальше кому-нибудь передарить. Значит, фритюрница, если вдруг кто не знает, это та самая история, в которой делают картошку фри. Ну, можно делать вообще все, что угодно. Просто там фишка в том, что надо наливать очень-очень много масла. И все это в масле жарится. Ну, естественно, если вы на ПП, то это даже, мне кажется, даже лайкать опасно. То есть даже лайкать где-нибудь в социальных сетях, вот лайк поставили, плюс 200 граммов получили. Бутербродница без дела валяется, лучше в духовке сделать. Кстати, вот вы знаете, больше всего в детстве, какие бутерброды я любила. Вот, мы недавно были с коллегами на одном мероприятии и разболтались с моим коллегой. И он говорит, вот у нас в детстве был классный бутерброд, значит, черный хлеб, масло и сахар. Я говорю, слушайте, ну что-то у вас, конечно, совсем детство тяжелое было. Я говорю, вот у меня любимый бутерброд был. Это, видимо, у нас все-таки разное детство с ним. Чуть-чуть у меня, наверное, постарше.
2: Достаточно.
1: Но у меня вот любимый бутерброд, и я уверена, что вы сейчас все его вспомните. Это, значит, булка, кетчуп, дальше две сосиски. Можно мазика добавить и сыр. И все это в духовку. Или в микроволновку.
2: Микроволновочку, конечно.
1: Да. И все. И такое все. Я могла есть вообще все время только эти бутерброды. У меня когда появилась вот эта вот история, у меня мама, в принципе, забыла, что такое готовить. Понимаешь? Она сказала, ну, бутербродик себе сделай горячий. И все. То есть, и я на них вообще ехала далеко-далеко. Если вы думаете, что я как-то толстела, или нифига, нифига. А сейчас, представляешь, есть такой бутербродик? Все.
2: Будешь там считать эти калории.
1: Два часа на дорожке, и то не исправишь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим с вами обсуждать эту тему. Что вы купили, только зря деньги потратили. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное, а мы зачитаем здесь. Ladies and gentlemen, introducing Ago. Ago. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
2: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
6: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Super People. Ну что, давайте поаплодируем каждому, кто вместе с нами. Ребзи, сегодня уже четверг. Четверг сегодня?
1: Да это почти, честно говоря, пятница. Как
0: да, ну вот завтра пятница уже, а сегодня мы еще так, как говорится, готовимся к этому чудесному дню и обсуждаем тему.
1: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
0: Да, конечно, иногда на такую ерунду бабки улетают. Прям кошмар. Вот некоторые тут пишут, что купили себе мороженщица. Мороженщица. Думали, мороженое сами будут делать. Да. Ха-ха-ха. Самая бесполезная вещь — ионизатор воздуха. Так и не понимаю, зачем он бы мне был нужен. Но это же какая-то полезная тема.
1: Наверняка.
0: Да, да. Там увлажнители, ионизатор обычно вместе идут. Ну, слушайте, когда отопление врубают, да, воздух сушится. И поэтому нужно включать периодически увлажнитель, чтобы... Не, можно, конечно, белье почаще стирать. Вот. И развешивать где-нибудь в коридорчике. Тогда у вас будет увлажняться среда самостоятельно. Но если этого не происходит часто, то лучше включать увлажнитель. Дети подарили кухонный комбайн. Очень-очень дорогой. Третий год стоит на видном месте, чтобы детям приятно было. Пользовалась раза три. А еще была соковыжималка, тоже дорогая. И маникюрный набор. Не помню, с каким названием, но очень-очень дорогой. Как ходила к мастеру маникюра, так и продолжаю ходить. Кстати, периодически у девочек действительно возникает эта мысль: что я столько денег на этот маник трачу? Сколько? 5000? Я за 5000 сама себе ногти буду делать. Значит, покупают себе шеллак, лампу для шеллака, вот это все тратится по полной программе. Потом один раз помучились, решили, что оно того не стоит, это все валяется. Ну, вот практически через одну подружку у меня вот такая ситуация у них была.
1: Ну, что-то подобное написали. Набор для приготовления суши. Один раз воспользовалась этой прелестью и поняла, сказать гораздо проще, чем сделать.
0: То есть у меня история. Мне подарили большую раклетницу в свое время. Раклетница — это на камне такая вот, такой камень. И внизу там такие фиговины, я даже не знаю, как сковородочки, микросковородочки, в которые нужно сыр складывать, он там будет топиться. А вот на этом камне нужно что-то готовить. Фигня фигней. Просто. И причем я недавно у одного известного блогера, Женевьяш Тушерше, вот, видела, значит, вот они на этой раклетнице что-то готовили, сидели все компания. Подумала, ну нифига себе, у Женевьяш Тушерше, значит, такая же фигня есть, как у меня. А нет, они в гости ходили. Они ходили в гости, в гостях там где-то у кого-то была эта история. И вот типа это модно. Ну, я потом подумала, мыть за всеми вот эти вот штуки, это же сыр, он же прилипнет. Ой... Да, ну, думаю, оно того не стоит.
1: Это как фондюшница, то же самое.
0: Надо кому-то передарить, я вот думаю. Знаешь, а тут еще такая история. Подаришь человеку, он скажет, что она ерунду какую-то приперла.
1: Ты скажешь, ты что, ты же, вот, мышь, кого-то называл. Вот он.
0: У него. Да, надо сразу с видосом показывать, что это модно.
1: Да.
0: Все. Так, друзья, видите, как хорошо, что даже фамилию, имя не надо называть человека, сразу все понимают, о таком речь. Кроме Попова, конечно, он не в курсе. Да. Ну что, мы совсем скоро, а ты и баронессу Дейсиняк никогда не слышал, что такое.
1: Дейсиняк?
0: Дейсиняк.
1: Дейсиняк? Нет, Дейсиняк. Не слышал.
0: Ну, ясно, да. Все понятно с тобой, Попов. А мы продолжаем, друзья, совсем скоро у нас лунный гороскоп.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду в программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Тара!

Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: уникальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостарт».
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Празднуем день рождения «Рив Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А теперь тусовка.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья. Прямо сейчас мы расскажем, что нас, собственно, ожидает в следующие лунные сутки. У нас завтра днем стартует уже 7-й лунный день. Ну, поскольку до нашего прибытия в эфир вам еще придется пожить в 7-м лунном дне, мы решили, что лучше вас предупредить. Вдруг что-то очень важное планируется астрологами на этот период. И действительно, 7-й лунный день не хуже, чем 6-й, например. Достаточно сильный день энергетически. Можно действовать активно и самостоятельно. Продолжайте свою деятельность, осуществляйте планы. Это время зрелости вашего организма. Вы сами почувствуете, как в вас зарождается уверенность в собственных силах. Многие люди в этот день становятся эмоционально восприимчивыми, тонко чувствующими. Не избегайте эмоционального контакта с окружающими, ведь вполне возможно, что в скором времени поддержка понадобится и вам. Вот чем мне нравится 7-й лунный день? Это день работы со словом. День, когда все вибрации, вселенная, вот они прислушиваются к каждому слову, которое вы говорите.
2: Главное, слово, не наговорить лишнего.
1: Да, слово действительно имеет силу и действительно имеет энергетический потенциал. Поэтому очень важно следить, особенно в правильные лунные дни, за тем, что вы говорите. Ни в коем случае не жаловаться. Особенно не жаловаться на собственную жизнь. Иногда мы говорим какие-то вещи, типа, можем сказать, что-то я сегодня какая-то некрасивая, да, например. Или бедный я. Вот, кстати, вот бедным себя вообще нельзя называть. Это очень плохо, потому что мы вкладываем в это типа «Ой, я бедненький», а на самом деле это слово несет в себе безденежье, мысль его такова. Поэтому старайтесь говорить о себе только хорошее, правильные аффирмации, чтобы звучали. То, что вы планируете в будущем, тоже должно иметь позитивный окрас. Про других людей тоже говорите только хорошо. Есть, конечно, люди какахи, о них не хочется говорить хорошо, но тогда лучше промолчите. То есть вслух ничего плохого не произносите, потому что, опять же, бумеранги запускаются очень быстро. В этот период. Кстати, очень полезны, как никогда, наверное, в 7-й лунный день молитвы, мантры, асаны. Все рожденные вами слова отправляются на исполнение. Не давайте пустых обещаний, не желайте никому зла и не заводите бесполезной болтовни. Любое сказанное слово зря может обернуться против вас. Кстати, пифагорейцы в этот день давали обет молчания и на протяжении этих лунных суток вообще не произносили ни слова. То есть в этот день древние люди, которые тоже, кстати, жили по Луне, они брали аскезу на разговоры. И, может быть, иногда и помолчать неплохо. В общем, попробуйте понаблюдать за тем, что вы говорите. Вот действительно, пусть этот день будет для вас проверкой. Не произносите ли вы много странных, ненужных слов лишних. Да. День будет удачи для честных и активных людей. Важно оставаться организованным, собранным, привести свой ум в порядок, например, с помощью медитации, подышать можно. Если что-то раздражает, просто... Понимаете, да? Почему именно такой звук должен быть? Это дыхание уджай. Вот именно так должно звучать дыхание уджай. То есть звук должен появляться, тогда это правильное дыхание. Ладно, грузить мы вас больше не будем. Вот, тем более мы это делаем обычно за деньги, а тут бесплатно приходится. Вот, друзья, совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. И, кстати, в этом часе уже будем бомбить финал.
0: Погода! On DFM!

0: On DFM.
1: Ну что, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему.
2: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
1: У нас здесь, конечно, вот опять же фритюрницу вспоминают. Некоторые, вот тапки-качели. Тапки-качели, кстати, я тоже себе купила, повелась на рекламу. Ну, правда, давно уже было. Значит, такие тапки, ты ходишь в них по квартире, нужно удерживать равновесие, и у тебя качаются бедра. Я походила два раза. Мне показалось, что они портят ламинат.
2: Зато настроение улучшают.
1: Ну да, но ламинат мне дороже жира на бедрах, поэтому как будто бы, да, я подумала, что нет, не буду, вот честно, его портить. Но вообще, наверное, это действительно может быть хорошей историей. Может быть. Потому что если походить хотя бы минут пять, болеть начинать... Хочешь, я сюда принесу его?
2: Вообще давай, я бы с удовольствием
1: поделал. Я, кстати, принесу их сюда. Пусть они на работе лежат. Вот, кстати, можно на работе ходить. Здесь у нас тем более плитка, на плитке можно. Да, я принесу завтра.
2: Давай.
1: Если я их не выкинула. Может, я их уже и выкинула. Я не помню. Так, что еще?
2: Буквально час назад потратил зря деньги, купив протеиновый батончик. По вкусу смесь березовой коры с травой. Шавуха таких подставок не делает.
1: Кстати, многие думают, что они чуть ли не совсем, чуть ли не без калорий. Там много калорий. Просто КБЖУ там правильное. Но калорий там достаточно много. Если посмотреть, там же орехи, семечки часто, какая-то сладкая субстанция еще есть. То есть они, в принципе, не такие уж и безобидные. Если вы, например, не занимаетесь спортом, то эти батончики могут отложиться там, где надо.
2: Да, с автором соглашусь, конечно, по вкусу еще мерзость.
1: Купила себе духи, которые все абсолютно рекламировали. Говорили, если вы хотите, чтобы мужчины сворачивали голову, купите эти духи. Стоили 35 тысяч. В итоге мне они пахнут кошачьей мочой. Пишет нам Алена.
2: С другой стороны, главное, чтобы мужчинам пахли, они нормально.
1: Ну, понимаешь, вот действительно бывают такие духи, которые очень дорогие, и их описывают. Вот, например, есть духи Марк Антуан Буруа, не буду называть, но вот они пахнут как будто бы космосом, говорят. Мне кажется, что они пахнут медицинскими бинтами.
2: С другой стороны, как проверишь, да?
1: Ну, я часто хожу с этими духами, потому что мне их подарили. Вот мне они тоже как будто какой-то медициной пахнут. Но мне почему-то я втянулась. Мне вот уже они нравятся. А по сути, вот кто их прям так вот из колпачка, все говорят, слушай, как будто ты это, да? Как будто ты куда-то в медицинское учреждение зашел. Ну, что такое? Вот.
2: Говорят, что ведь надо мерить ароматы, чтобы
1: да,
2: именно
1: быть,
2: на тебе он
1: на кому-то раскрывает, на ком-то раскрывается так, а на ком-то по-другому. Поэтому тут, да, действительно, духи это очень такая история сложная. А что еще?
2: Умные весы. Так и не поняла, что в них умного, если они мне показывают информацию, которая мне вообще нафиг не нужна.
1: Подставка под чайные пакетики. Не знаю, почему я решила, что это будут пользоваться мои близкие. Как кидали чайные пакетики прямо на стол, так и продолжают кидать. Просто стоит рядом. И все. Так, отшелушивающая массажная щетка. Говорили, что это очень круто и так далее. Мне было очень больно ей пользоваться. Я решила. А, кстати, через боль, наверное, и эффект. Если вот там... Это такая, наверное, как так, щетина, которая большая. Да, я тоже, кстати, по-моему, ее как-то купила, два раза попользовалась, потом я не знаю, где она валяется. Где-то валяется. Так, что еще? Специальную историю для... Специальные банки для специй и круп. Оказалось, что крупы в закрытой упаковке портятся. Кстати...
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
6: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: on DFM.
1: Друзья, прямо сейчас мы с удовольствием прочитаем вам несколько интересных фактов и узнаем что-нибудь новое, ну, какие-нибудь, может быть, важные истории, а может быть и нет. Летом наши волосы растут быстрее, чем зимой. Угу. На ногах, наверное, тоже неудобно. Около 23% владельцев смартфонов пользуются им даже с разбитым экраном. Существует книжный магазин, где книги заворачивают в обычную бумагу, чтобы люди не судили книгу по обложке. Сон голеньким повышает продуктивность и улучшает здоровье. Вот так вот. Так что долой, как говорится, все ненужное. Свободу телу. Часто использование... Нет, и не надо. Так, значит, жвачку можно жевать не более 10 минут. Дальше она наносит вред организму. Имейте в виду, друзья, не пережевывайте, как говорится. У коров, как и у людей, есть иностранные языки. В зависимости от местности, региона, мычание коров различается по интонации, громкостью, звуку и так далее. Если человек смотрит на что-то приятное, то его зрачок может увеличиваться на 45%. Я знаю, что когда увеличивается мой зрачок. Когда я открываю холодильник, вот 100% увеличивается. Вообще вот этот момент, когда ты вечером открываешь холодильник, как будто бы там что-то новое должно появиться.

0: Не чем лица. Вот в этом я абсолютно уверена, потому что если от кого-то вонять, мы точно не забудем. А лицо, знаете, стирается довольно быстро из памяти. Всего 10% населения планеты левши, поэтому если вы нас слышите и вы левша, значит вы из меньшинства. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама – едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
15: А дальше тусовка
16: on DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет подарок. Тема была такая.
1: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
0: Купил себе красивый набор 12 стопок перевертышей, знаки зодиака. 2 года лежат в коробке, жалко оставить на стол, вдруг побьют. Каску, вот видите, а теперь вы понимаете бабушку, которая не разрешала из серванта хрусталь пить, все перебьете. Значит, каску для барочных и напитков. Каску для барочных и напитков один раз пользовался, и все оказалось крайне неудобно. Что за каска?
1: Каска какая?
0: Не знаю. Автоматическую дозатор-кормушку для кормления кошек. Они ее почему-то боялись. Так ни разу не поели из этой истории автоматической. Значит, вот некоторые тут у нас не любят робот-пылесос почему-то.
1: Да,
0: вот.
1: Кстати, надо,
0: раздражает. Кстати. Да, раздражает. Ничего особо, только размазывает, грязь пишут. Все-таки, мне кажется, тут зависит от качества робота-пылесоса.
1: Вот у Романа написал, что он застрял под диваном, полчаса его доставал, потом сам квартиру убирал. 25 тысяч, как с куста, зря потратил.
0: Пишет нам Леночка. Я решила, что у каждой самостоятельной девушки должен быть личный перфоратор. Ни разу им не воспользовалась, потому что мне даже страшно его брать в руки. Увы. Также некоторые тут вот пишут, что наборы швейные. Наборы. Буду сама себе все шить, сама себе все делать. Так и валяются. Ну и вот только зря потратила деньги на пальто на вырост. Ой, на вырост. Видимо, или на вырост. Думала, что как-то похудею и смогу носить. В итоге стало еще больше, пальто так и висит. Открывашка для гороха, чистилка чеснока, робот, что моет окна, оказался неудобным, потому что уголки грязные, приходится все равно все мыть. Ну, вот тоже кто-то говорит, что удобная вещь, а кто-то нет. Тут непонятно, кому верить, а кому нет.
1: От модели зависит.
0: Да, тоже нет. Почему? Ну, он действительно углы не может промыть, он же круглый. Угу. Ну, там надо как-то вот, видимо, все совмещать. А что еще есть?
1: Купил будильник, который имитирует рассвет. Но все-таки ничего надежнее, нету трезвона телефона.
0: Мечтали несколько лет об электрокамине. Чтобы уютные вечера, теплый плед, мягкое кресло, бокал. Романтика, да и только. Звучит, ну, очень заманчиво. На деле купили, пару раз включили, стоит пылиться, и место занимает Мария из Краснодара, нам об этом сообщает. Ну и кому же сегодня мы отдадим подарок?
1: Мы решили, что это будет Кристина. Такое сообщение она отправила. Купила накладку для волос из натуральных. Один раз пошла, был сильный ветер, так и слетели мои 50 тысяч.
0: Ужас какой, кошмар. Представляешь, как обидно.
1: Ну, да, верно.
0: А надо было догонять, надо было бежать. Ужасно. Когда я недавно смотрела как раз тоже рилс на эту тему, тоже девушка была с накладкой, и у нее она вот так вот, когда на катере каком-то они ехали, и у нее прямо она так здоровалась со всеми, эта накладка, но все-таки держалась. А если бы улетела, тоже, да, все, уже утонуло бы, и до свидания. А они же дорогие, насколько я знаю.
1: Вот нашу кружку не сдует. Поздравляем, Кристина.
0: Надо было на клей сажать. Надо было, да. Ладно. В общем, аплодисменты. В любом случае, конечно, не компенсация 50 тысяч, но наша кружка бесценная, и теперь она ваша. Ну что, друзья, пусть у вас сегодня все получается так, как вы хотите, все желания сбываются, и чтобы все было хорошо этим вечером, завтра днем, а вечерком мы вас опять уже здесь будем встречать. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу. Краю из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет, и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Самые опасные задания, в которых на кону... судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-7315.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Radio DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама. Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
1: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
2: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
0: Принимается. Тогда с меня маршрут.
3: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
4: Цена действительно на комплектацию Prime.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артик Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Ну, что готов ж? Повторить?
2: Давай, Андрей.
3: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
1: Валер, действуй.
3: Начинаем.
1: Отлично! Ничего себе! Вот это брависсимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант?
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только Радио ДФМ.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте Сбербанк.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
11: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на Tank 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Tank Aura Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
15: А теперь тусовка.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду, температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио Диафайм.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: В тройку лучших на прошлой неделе попала работа Talk to You Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
3: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.
0: Первое место.
3: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Meet Me in the Dark» Аве.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 20 лет назад мы встретились. И с тех пор у нас не было ни одной паузы в отношениях. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. 20 лет вместе. Отношения, проверенные временем. 16+.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ. До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.valberis.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидзино.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Оформи первую дебетовую карту с тарифом на сумму 2000 рублей и участвует в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
11: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
11: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 22 часа.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: реклама.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: 20 лет. Тысячи хитов. Сотни артистов. Миллионы зрителей. И одна большая музыкальная история. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. Проверено временем. 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Опа!
5: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
9: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций. На dfm.ru.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.